«Минская волна». Звук сочного лета.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, осадков не прогнозируют. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 15 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Минская 97.4 FM.

0: погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, осадков не прогнозируют. Ветер умеренный, температура воздуха составит от 15 до 22 градусов тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как поддерживают многодетные семьи и о новом рекорде робота из Китая.
0: Новости.
1: Президент Беларуси посетил производство стрелкового оружия в Минской области. Глава государства подчеркнул, что оно составляет основу любой армии и является ключевым элементом как при ведении боевых действий, так и при организации обороны. Александру Лукашенко представили первый полностью белорусский автомат ВСК-100Б. Работы по созданию аппарата и боеприпасов к нему были начаты в 2018 году. Реализация подобных проектов позволит достичь полной технологической независимости в этом сегменте. Свыше 85% многодетных семей в Беларуси уже получили единовременную материальную помощь на подготовку детей к школе. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. Помощь выплатили более чем 97 тысячам семей по всей стране. Размер выплаты на каждого школьника составляет порядка 160 рублей. Всего семьям перечислили более 30 миллионов рублей. Также более 900 ячеек общества получили адресную социальную помощь.
0: К новостям в мире.
1: Президент США Дональд Трамп оптимистично оценивает шансы на мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом пишет газета Financial Times. Вашингтон продолжает играть конструктивную роль в диалоге между сторонами. При этом официальная Москва готова принять спецпосланников Дональда Трампа для новых переговоров. Президент России Владимир Путин также заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога по Украине после завершения горячей фазы на Ближнем Востоке. К новостям регионов. Более 400 человек обратились к медикам из-за укусов клещей в Минской области. Такими данными за июль поделились в Минском областном центре гигиены и эпидемиологии. Случаи зарегистрировали почти во всех районах. Всего с начала года за помощью обратились около 1500 человек, в том числе более 500 детей. Чаще всего укусы происходили в лесах и в сельской местности. И в завершение выпуска. Робот-бариста из Китая установил мировой рекорд по скорости выдачи кофе. Об этом пишет ТАСС. Устройство задействовали в полностью роботизированной кофейне. Аппарат работает круглосуточно. В первый день работы робот-бариста отдал клиентам 202 чашки кофе за час. На приготовление одного напитка у робота уходит около 20-30 секунд, а линия может обрабатывать 7-8 заказов одновременно.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских котируются как 3 рубля и 56 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Но и стресса понедельника мы уже избежали. Кажется, это идеальное состояние здесь и сейчас. Поэтому давайте сегодня будем просто быть.
1: А давай будем.
0: Будем слушать музыку, улыбаться кому-нибудь и не ждать пятницы. Потому что среда тоже может быть праздником, если правильно на нее настроиться.
1: Да, и знаете, какой бы день недели ни был по итогу, понедельник, среда или долгожданная пятница, мы всегда найдем повод сказать о самом главном. О том, что за окном.
0: Да, именно. Философия. А утро начинается с реальности, поэтому прямо сейчас взгляд за окно и честный разговор о погоде. Что там приготовила природа? Смотрим, слушаем и поехали.
2: О погоде.
1: По данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, южный от умеренного до порывистого. Температура воздуха утром и днем составит 18-23.
0: В Минске также ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха утром от плюс 12 до плюс 14, днем прогреется до плюс 21.
1: Ну вот, понимаешь, лето идет стабильно и немного прохладно. Дождей на горизонте нет, ну, это уже радует, понимаешь?
0: Ну пока что там нету.
1: Ясно, значит, и внесем ясность в наши планы также.
0: Да легко, гороскоп на среду уже готов, а готовы ли все мы, чтобы его услышать? Если да, то ждем конец часа.
1: И с утра пораньше поиграем с вами в игру «Вылетит и поймаешь». Пиксиленд, друзья, ждет каждого.
0: Отлично. И совсем скоро обсудим важную тему. Япония, которая всегда была символом стабильности в Азии, сейчас переживает, увы, не лучшие времена. Не переключайтесь, разберемся вместе уже через несколько треков.
1: Ну вот видите, нам уже поддались понедельник и вторник, а с нашей музыкой и утро среды начинается как?
0: Улетно.

0: Разбор полетов.
1: 7:19 в Беларуси, и пока мы с вами тут пьем кофе и строим планы на день грядущий, давайте на минуту представим, что где-то там, далеко на востоке, разбилась витрина.
2: Там что, где-то протесты, что ли?
1: Нет, не простая витрина, а целая витрина западного благополучия в Азии. Так вот, рассказываем. Япония, которая всегда была символом технологического чуда, порядка и экономической стабильности, вдруг дала трещину. И трещина эта, судя по всему, переросла в полноценный разрыв.
2: Сейчас мы будем представлять вам цифры, а мы и вместе попытаемся вдуматься в ситуацию. В первом полугодии 26 года в Японии обанкротилось более 5300 компаний. Это самый высокий показатель за 14 лет. Получается, что за весь прошлый год страна потеряла более 10 500 фирм, а это уже четвертый год сокращений подряд.
1: Да-да.
2: Япония, которая когда-то учила мир, как строить экономику, получается, что сейчас сама оказалась на грани.
1: Да, вот европейские фермеры, кстати, могли бы у них поучиться искусству элегантного краха, знаешь, тихо, с достоинством, так, по-самурайски. Харакири бизнесу, но без лишнего шума. Но кто тонет первым? Конечно же, малый и средний бизнес.
2: Как и всегда.
1: Да, тот самый, который кормит большинство японских семей. Только в январе этого года закрылось около 900 компаний. Рекорд для этого месяца. Между прочим, причины банальные: слабые продажи, инфляция, рост издержек. Не будем вам дурить этим голову. И это при том, что иена тоже рухнула.
2: Ну и знаете, что самое интересное в этой ситуации? Государственный долг Японии уже под 240% ВВП.
1: Мамочки.
2: Да, для сравнения, у США это где-то 130%, у Китая около 80%. То есть получается, что Япония должна почти в 2,5 раза больше своей годовой экономики. И как есть, это как бы на самом деле, если бы вы взяли кредит на сумму, которая в 2,5 раза превышает ваш годовой доход, и при этом вы продолжаете платить по старым долгам, но новых денег вы не зарабатываете.
1: Вот и хочется, не люблю сравнивать, но тут вот прям напрашивается. Мы страна, которая находится далеко от этих тихоокеанских разборок.
2: И слава богу.
1: Но не можем также сидеть сложа руки и наблюдать. Если Япония падает, это сказывается на всей мировой экономике. Знаешь, и цены на сырье, логистика, торговые маршруты, все это меняется.
2: Да, мы, белорусы, всегда славились своим умением не проходить мимо чужой беды. И не зря же говорят, что наша душа самая широкая, а руки, ну, самые золотые. Хотя после того, как я на самокате прокатился, они немного черноватые, но не суть.
1: Что ли?
2: Не суть. Конечно, мы не можем напечатать им новые иены или раздать те же самые кредиты, но мы можем предложить сотрудничество. Например, по поставкам наших калийных удобрений, техники, а возможно даже и тракторов.
1: Да, не отказывайтесь, японцы. В общем, думаем о глобальном, не забываем о локальном. Хорошего дня, друзья, и помните, даже если где-то разбивается витрина, мы можем построить свою.
2: Ну и в любом случае, как ты грамотно подвела к витрине, потому что прямо сейчас у нас небольшая музыкальная и рекламная пауза на МВ Радио.
0: Реклама на Минской волне.
3: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
4: Сашка, выходи скорей.
3: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
5: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
3: Смотри, как удобно.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее.
6: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
7: Вы уже слышали? Городу Кополю 1020 лет. Филиал ОАО «Крыница. Великая Раевка» поздравляет жителей города с юбилеем и приглашает отдохнуть в деревню Великая Раевка, которая находится в центре между городами Кополь и Несвиж. В 13 километрах от них, где в зоне отдыха Лукоморье, можно отпраздновать любое ваше мероприятие в оборудованных беседках с мангальной зоной, попариться в бане-бочке, поиграть в волейбол. Предусмотрена возможность ночлега в комфортабельных апартаментах. Рядом находится местный виноградник, а в 3 километрах живописное озеро Багуши с прекрасным пляжем и возможностью рыбалки. Контактный телефон +375 29 705 49 49.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Пускай факт может оказаться не совсем приглядным, однако признать его необходимо. Даже если мы уже встали с кровати, это далеко еще не значит, что тонус и настроение встали вместе с нами.
2: Конечно, разбудить разбудили, проснуться забыли.
1: Ну, именно так. Они смогут, на самом деле, и так целый день спать. А почему бы на самом деле и не поспать им? Но
2: ты
1: нам...
2: про кого? Ну, именно... Про своего внутреннего человека какого-то?
1: Про своего внутреннего активного человека, потому что среда все-таки немножечко догоняет уже эту, та самая усталость. Но нам это не подходит. Давайте договоримся. Среда зовет к подвигам, и давайте уже просыпаться по-настоящему.
2: А, давайте, друзья. И для этого все условия. У нас прямо сейчас стартует игра «Вылетит и поймаешь», где главный лот на сегодня – это развлекательный центр для всей семьи. Название ему «Пиксиленд». Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. «Пиксиленд» находится в торгово-развлекательном центре «Червинский», третий этаж, работают без выходных с 10 утра до 10 вечера.
1: Да, сертификат выдается в одни руки, однако он не на одного человека. Сразу говорим, что можете брать с собой кого-нибудь, если уж очень хотите. В общем, забрать подарок получится только у того, кто выполнил все наши условия.
2: Точно.
1: Во-первых, для того, кто слушает музыку на МВ-радио не только ушами, но и сердцем, проблемы не будет услышать секретную фразу в одной из песен. Кто окажется самым точным и первым, приславшим нам фразу на Viber, Telegram 8029-1010-307, тот и заберет сегодня наш подарок. Все просто.
2: Все просто и элементарно. Осталось только перейти к действиям. Главное в этом всем начать.
1: Конечно.
2: Да, поэтому, друзья, прямо сейчас идем искать победителя, но... А вы бодритесь.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Ну что же, хочется признать, что иногда наши фразы вообще ничего не значат, которые мы загадываем в рубрике «Вылетит и поймаешь». Mm-hmm. С другой стороны, может быть, просто это не тот самый обычный набор слов, которые могут заставить либо задуматься, либо улыбнуться. Ну, какой бы вариант из этих вы не выбрали, мы принимаем их.
2: А я бы наоборот сказала, что в наших фразах порой кроется такой глубокий смысл, который мы
1: хотим... даже сами мы не понимаем его.
2: ...передать нашим слушателям. И тут только самые настоящие и истинные слушатели и знатоки, ну даже не знатоки, истинные наши слушатели, постоянники, смогут догадаться, что мы хотели сказать тем или иным предложением или фразой. И вот сегодня правильный ответ звучал: чем легче день, тем больше лень. А это говорит о чем? Это говорит о том, что среда, середина недели, мы все уже немножечко устали, поэтому сегодня мы позволили себе расслабиться и отправиться в развлекательный центр для всей семьи.
1: Так, а теперь переходим к самому важному.
2: Кто оказался? Туда отправится,
1: кто оказался самым первым? И сегодня им оказался Андрей, номер которого заканчивается на 89-83. Он уже успел поблагодарить нас и сказал Борисову привет и хорошего дня. Поэтому, да, конечно же, передаем и всему Борисову, и Андрею большие приветы. А также напоминаем, что, Андрей, держите поближе к телефону, потому что скоро с вами свяжется наш редактор и расскажет, как забрать сертификат в Pixeland.
2: Для вас там будет Андрей, возможно, для ваших друзей или семьи, комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье и самый большой стеклянный лабиринт в СНГ, а также интерактивные фотозоны. Pixeland находится в торгово-развлекательном центре Червинский на третьем этаже и работают без выходных с 10 утра до 10 вечера. Так что уже планируйте свой досуг.
1: Ну что же, была наша фраза «чем легче день, тем больше лень», а вот по мнению звезд, будет ли день легким, это еще вопрос хороший. Поэтому давайте ответим на него через пару треков.

0: Гороскоп на удачу.
1: Ну что, а теперь время знакомиться с самими собой. Сейчас будем свататься со своими знаками зодиака, как бы это странно ни звучало, но подходим, присматриваемся, проверяем на совместимость, и давайте посмотрим, что они там насватали каждому из нас на сегодняшнюю среду.
2: Так, хороший вопрос, Юленька. Итак, Овны, удачный день для покупок. На небольшую сумму вам удастся сделать много полезных и стоящих приобретений.
1: Отлично. У тебя сегодня день чёса, так называемый, и не гриб.
2: То-то я чешусь здесь.
1: Тельцы, в этот день вам стоит начать бороться с лишним весом. Если такая, конечно, проблема перед вами стоит. Ну или же просто пойти, наконец-таки, в спортзал, заняться своим здоровьем.
2: Близнецы, в этот день оставьте речи тем, чей голос сильнее вашего. Пусть надрывают там связки. Кто хочет вас услышать, тот и шепот разберет.
1: Точно. Раки, в этот день вам особенно пойдут на пользу различные релакс-процедуры, а также расслабляющий массаж. Они помогут восстановить силы и душевное спокойствие после трудного дня.
2: Львы, ваше самочувствие сегодня будет напрямую зависеть от широты вашей улыбки, а настроение от степени ее искренности. Если удастся совместить приятное, полезное с приятным, то и день прожит не зря.
1: Девы, постарайтесь сегодня воплотить в жизнь хотя бы одну из множества вертящихся в вашей голове идей.
2: Весы, сегодня мало того, что уважение окружающих завоюете, так еще и сами себя зауважаете.
1: Скорпионы, сегодня звезды советуют вам не торопиться с решениями и не рубить с плеча, а лучше взвесьте все за и против.
2: Стрельцы, в этот день звезды советуют вам поупражняться на сочинительстве. Вам будет отлично удаваться все.
1: То есть сегодня стрельцам мы не верим. Да, но они отчасти, те еще поэты.
2: Отчасти.
1: Стихи умеют и любят читать. В общем, козероги, вы следующие. Этот день следует посвятить учебе и приобретению новых навыков. Кто знает, может быть, это и в карьере пригодится.
2: Главное, чтобы не в каком-нибудь трудовом карьере. Водолеи, не нагружайте себя чужими проблемами. Сегодня вам хватит и своих. А альтруизм, пожалуй, можно будет проявить и попозже.
1: И рыбы, сегодня вы будете весь день спешить, несмотря на то, что спешить-то, в общем-то, и некуда. Зато сможете многое успеть. Вот видите, есть во всем свои плюсы.
2: Абсолютно. И, конечно же, плюс то, что мы находимся вместе с вами на Минской волне 97.4 FM. Мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, ну и вернемся, конечно же, с хорошим позитивным настроением уже в следующем часе.
1: Никуда не разбегайтесь, день только начинается.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
5: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
4: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
5: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
4: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
6: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
7: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
8: Без возрастных ограничений.
9: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка. Минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: still. Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
5: Доброе утро, страна!
6: Добрейшее!
5: 8:07 в Беларуси. Пока мы с вами осваиваем офисные будни и осваиваемся сами на работе с утра пораньше, погода за окном тоже решила сложить полномочия и уйти в отставку. Ну, имеем то, что умеем, что тут скажешь. Но мы не унываем ни в коем случае.
6: Конечно.
5: Потому что даже когда погода не на нашей стороне, мы же помним главные правила. Снижайте скорость, да, если опять начнет лить, как вчера, из ведра. Избегайте резких маневров, включайте ближний свет фар при плохой видимости, чтобы все было ровно.
6: Самокатчиков, между прочим, тоже касается,
5: да,
6: потому что вчера я опробовал на такой дороге поездить. Честно признаюсь, адреналин зашкаливал.
5: Да. Автопланирование у тебя было?
6: Скажем так, самопланирование, я так понимаю. Еще несколько таких вот виражей, и я бы уже был где-нибудь
5: там. Полегче на виражах, друзья.
6: В общем, если ехать невозможно, то лучше остановиться и включить аварийку. Ну, и, конечно, все пассажиры должны быть обязательно пристегнуты. Задних сидений тоже касается. Потому что, друзья, погода — это просто погода. Она капризная, переменчивая, иногда даже вредная, как Юлия Умарова. Но наше настроение — это наш выбор.
5: Ну и полезная, конечно же, как наши планы и как наш Женя Тихонов. Среда не пятница, но и это мы переживем. Давайте поделимся, чем займемся в ближайшее время.
6: Ну, а легко. В середине часа нас ждет интервью с Дианой Шипковской. Узнаем, что есть в свежем номере газеты «Минская правда».
5: А также расскажем, какие праздники отмечает сегодня Дня мир 19 августа. Будет интересно и полезно.
6: Ну что же, у нас все готово, и мы продолжим готовить вас к новому дню вместе с МВ-радио и, конечно же, улетной музыкой.

0: Ну что же, продолжаем нашу программу на высокой ноте. И знаете, что сейчас самое время немного утеплиться. Mm-hmm. Не одежды, это как бы не наша задача, а наша задача сделать этот день приятнее. И мы знаем как. Поводами для этого дня. Сегодня их достаточно, и все они где-то про историю, про искусство даже.
1: И давай начнем, раз ты начал про искусство. Сегодня Всемирный день фотографии. Берем. Попробуйте вот рассказать современным детям, что раньше фото было настоящим событием. Каждый кадр на вес золота, а распечатка стоила космических денег. Они просто не поверят.
0: Да.
1: Сейчас мыльницы, как мы их называли ранее, уже давно на полке в истории. А однако сейчас мода возвращается.
0: Ну,
1: да, вот эти мыльницы, ретро-камеры 80-х, 90-х, да, и даже нулевых.
0: Даже нулевых
1: не у каждого они были, между
0: прочим.
1: Далеко
0: не у каждого.
1: Да, поэтому сегодня повод напомнить себе, что такое было, такое есть, и, возможно, прикупить себе такой агрегат.
0: Возможно, но, с другой стороны, помните то самое ощущение, когда ты молишься, чтобы пленка не засветилась?
1: Проявляется.
0: Да? Вот эти вот объективы, да, это даже вот такое вот воспоминание прямо из детства. Где-то даже до сих пор у меня в полках лежит несколько бобин таких.
1: Вот время пыль с них стереть.
0: Именно так. Сдуть. Кстати, не зря мы отмечаем этот день именно сегодня, потому что первая в мире фотография появилась аж в этот день в 1839 году, почти 200 лет назад. Она, конечно, была мало похожа на то, что мы сейчас щелкаем на смартфон за секунду, и все же здорово, что фотография существует.
1: Конечно.
0: Это и творчество, и хобби, и искусство, ну а для кого-то даже заработок, а для кого-то главное доказательство того, что это воспоминание было. Поэтому поздравляем всех, кто связан с этим магическим делом, то есть профессиональных и непрофессиональных фотографов. И, конечно же, храните в первую очередь воспоминания в сердце, а потом уже фотографии.
1: Это точно. Всех с праздником, но это не единственное на сегодня. Сегодня еще также отмечается день почтовой марки, или, если хотите, день филателиста. Хобби, которое, скажем честно, не для всех. Но почему все так зациклены именно на сборе марок? Да все потому, что времена изменились. Сейчас бумажные письма — это либо бизнес, либо налоговая.
0: Да, уж.
1: И если конверт пришел от последней, там уже точно не до разглядывания марок.
0: Это точно. Но обратите внимание, что у каждого региона мира есть своя марка, свой символ. Многие из них привязаны к историческим событиям и при этом имеют отличный коммерческий ход. Для хранителей истории и любителей винтажа это настоящая золотая жила. Интернет просто забит предложениями о покупке и обмене. Ну, а какое там комьюнити? Это ж мое почтение. Все доброжелательные, вежливые люди. Грубо говоря, тебе через экран чуть ли чай не предлагают свой любимый. Так что здесь мы точно перехватываем вайп, остаемся доброжелательными, вежливыми людьми.
1: Ну, видишь, у каждого поколения свои хобби. Я когда-то собирала фантики от конфет. Вот ты что собирал?
0: Я не помню. По-моему, только двойки в школе.
1: Ну, тоже неплохо.
0: Из таких вариантов не вспомню.
1: Люди, кто коллекционирует монеты. В общем-то, чем бы вы ни занимались, праздником вас, особенно если вы причастны к Дню марок. И с праздником также с яблочным спасом, да? Сегодня же он тоже отмечается. И, кстати, я посмотрела, что в этом году во многих регионах действительно выдался очень хороший и богатый урожай. Так что готовьте сегодня все из яблок, и будет вам счастье. Я не зря, кстати, шарлотку вчера приготовила.
0: Молодец. Но, с другой стороны, пока ты говоришь об этом на радио, не угощаешь меня, я не могу это подтвердить, Юленька.
1: Ну, все потом, все после.
0: Но то, что я могу сказать точно, то, что нам только что пришло сообщение с поздравлением для Димы, на секундочку, от его сестры Насти и от брата Алексея Алексеевича. Вот как серьезно все. Сегодня Диме исполняется 20 лет, на секунду. То есть это такой вот важный возраст для в жизни каждого молодого человека. Ну да, это, считай, второй круглый юбилей, вторая круглая дата. И в этот день своему круглому брату Дмитрию Настя и Алексей Алексеевич хотят пожелать только самого наилучшего. И они говорят, что ты самый любимый брат на свете. Нам другого-то и не надо. И большое спасибо, что ты любишь нас. Даже большой вопрос, кто там любит кого больше? Мы тебя или ты нас?
1: С 20-летием, Дмитрий, ну все, детство официально закончилось. Гарантия на юношеские глупости истекли. Теперь все в ваших руках, так что удачи во всех делах и, конечно же, наслаждайтесь молодостью.
0: И, Дима, обрадуем вас еще немножечко больше, потому что, скажу честно, у нас, у мальчиков, детство длится до 40, так что еще все впереди.
1: Еще столько же вам пожелаем.
0: Еще все впереди, конечно же, да, желаем от всей нашей редакции огромнейшего счастья в жизни, пусть ничто вас не расстраивает. И главное, будьте здоровы, пожалуй,
1: да,
0: это всегда важно.
1: Чтобы выдержать все эти празднования. Ну а мы, друзья, двигаемся дальше. Впереди у нас уже Диана Шипковская, да. Вернее, не впереди, а на горизонте. Посмотрим на свежий выпуск газеты «Минская правда» и обсудим самое важное из номера.

0: на Минской волне. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Колбаса без сои.
4: Рулька без консервантов.
3: Копчености без неоднозначных Е-добавок.
4: Эти и другие деликатесы открытого акционерного общества «Копольское» подготовлены в качестве подарка к большому юбилею.
3: 22 августа город Кополь готовится отмечать 1020 лет со дня основания. Продукцию ОАО «Копольское», в составе которой лишь натуральное мясо и специи, можно купить в магазине «Пятачок» города Кополя и других торговых объектах Копольского и Клецкого района.
4: ОАО «Копольское». Агропредприятие 21 века.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Летное утро на МВ-радио.
1: Для тех, кто любит пересматривать старые классические фильмы, наверное, вам бросалось в глаза, что сидит с утра семья,
2: так,
1: все
2: почти
1: завтракают,
2: как мы, только неблагополучные.
1: Жена хлопочет, дети уже ждут своей еды, а муж
2: хлопья с молоком.
1: А муж читает газету, такой сидит важный, ага. Серьезный, возможно, даже ус приглаживает. Поэтому мы решили тоже эту традицию подхватить и уже, между прочим, очень давно раскрываем свежий номер газеты «Минская правда». Но, правда,
2: только ты без усов.
1: Только я без усов, и в итоге
2: хлопочек. Семья поменьше.
1: В итоге зато благополучные, это главное. Поэтому надеемся, что такие же новости и статьи в газете «Минская правда», а так это или нет, расскажет нам сегодня Диана Шипковская. Привет тебе.
2: Диана, дошла-таки до этого. Нас, надеюсь, есть что обсудить, что там сверкает на первых обложках и заголовках газеты «Минская правда».
1: Рассказывай.
3: Доброе утро, ребят. Пришло время узнать, что сегодня обсуждает «Минская правда».
1: Итак.
3: После этого выпуска вы точно будете знать, где построят мост, кто потерял деньги, почему овечки стали звездами соцсетей и что случилось с волосами Роналду.
2: Это самое интересное.
1: Подожди. Последние две новости связаны про овечки, про волосы Роналду?
2: Да-да-да.
3: Нет.
2: Куда пошла шерсть овечек?
3: Просто они находятся в одной газете.
2: Ну ладно, давай обо всем и по порядку.
3: В общем, если после этого выпуска вы скажете, что в Беларуси ничего не происходит, мы просто дадим вам свежий номер. Номер 64 от 19 августа на обложке. Сразу все самое важное. Полесье, Молодечно, международная политика и мясо.
2: Начинаем... Это тоже, я так понимаю, как-то связано политика и мясо.
3: Конечно. Начинаем со второй полосы. Здесь подборка цитат Александра Лукашенко с фестиваля «Зов Полесья».
2: Ой, говорят, кстати, он собрал рекордное количество гостей в этом году, да, «Зов Полесья».
3: Все верно. Главная мысль. Это мирная жизнь, работа, экономика, дороги, мосты и развитие Полесья, конечно же. В том числе речь идет об открытии границы для украинцев, которые хотят собирать ягоды и грибы в приграничье. Вот это я понимаю. Международная политика политикой, но если пошли грибы, надо собирать. Кстати, в номере отдельно говорится об агрогородках, использовании обводненных земель. Следующая страница. Большой политический материал Александра Тиханского «Меч демократии». Так. Как операция «Гладио» превратила НАТО в инструмент внутреннего террора. Автор рассказывает об операции «Гладио», событиях холодной войны в Италии,
2: мощное чтиво,
3: Турции, Греции, да, и других странах. Ну, то есть, если вы утром хотели просто узнать прогноз погоды из нашей газеты, не получится. Теперь вы будете знать историю тайных структур НАТО. «Минская правда» вообще сегодня работает по принципу: пришел за газетой, ушел с международным практически политологическим образованием.
2: Те, кто устал от сериалов, да, про шпионов. Вот вам, пожалуйста, «Гладио». Узнаете все, как было и все, как есть.
1: Так.
3: На пятой страничке материал Анастасии Кубаревой. Как у марокканцев родину украли, что кроется за прорывом границы в Сеуте. В заголовке на первой полосе сразу цепляет цифра 37% безработицы.
1: Ой,
3: пустые сети и 14-часовой рабочий день. Автор разбирал миграционный кризис вокруг Сеута, экономические проблемы Марокко, отношения страны с Испанией и Евросоюзом.
1: То
2: ну, конечно,
1: такая.
2: Сейчас все обсуждают этот полуанклав на северном побережье Африки. Его невозможно обойти стороной, поэтому мне было бы даже интересно почитать. Может, чего-нибудь нового мы бы там и копнули.
1: К сожалению, там новости не очень хорошие пока
2: что
1: приходят
2: оттуда. Но жизненные, какие есть.
1: Да.
3: Ну, давайте еще вернемся в Беларусь. Восьмая страница. Большое интервью председателя Молодечнинского райисполкома Павла Губко. Заголовок: «Большие планы красивого города». То есть самое главное, Молодечно станет культурной столицей СНГ в 2027 году.
1: Подождите, давайте-ка напомним, все-таки это больше красивый лозунг или правда планируется что-то важное в Молодечно?
3: Ну вот Павел Губко рассказывает о планах города, молодежные творческие лаборатории,
1: так.
3: Там запланированы цифровые выставки. онлайн-мосты между музеями и библиотеками, туристическая навигация.
1: Вот те самые мосты, про которые ты говорила. Все сошлось.
3: Так что мне вот очень нравится эта идея сделать так, чтобы турист приезжал в Молодечно не на пару часов, а на 2-3 дня.
2: А я вот знаю, где в Молодечно дворец культуры находится. Недавно там же был республиканский конкурс БСЖ. Мы там ездили от нашей команды и «Минской правды». Вот, так что да, будет интересно посмотреть, что изменится.
1: То есть, в принципе, в планах Павла Губко сделать, скажем так, культурную столицу Беларуси, то есть наподобие второго Санкт-Петербурга.
3: Похоже, что да.
1: Это хорошо. Будем надеяться, что так оно и будет, потому что Молодечно...
3: Да, это будет круто.
1: Город красивый, люди там и правда талантливые, молодежи много. Поэтому, конечно же, желаем только успехов. А что еще можно пожелать?
2: Ну, еще можно пожелать вам, друзья, отличного старта этого рабочего дня, этой среды. Поэтому давайте послушаем музыку, немного расслабимся, а позже продолжим наши рассказы.

0: МВ Радио.
1: 8:47 в Беларуси, и время стремительно идет, а вместе с ним и мы идем по нашему намеченному плану. В гостях у нас Диана Шипковская, обозреватель газеты «Минская правда». Диан, давай продолжать шерстить газетой.
2: Доброе утро, мои красавчики.
3: Доброе утро, красавица наша.
2: Теперь мой фаворит, 6-я страница, самая развлекательная полоса, рубрика «Критика» из ТикТока.
1: Обожаю.
2: Вот тут начинается настоящая такая жизнь. В экопарке «Акварель» посетитель пожаловался на условия содержания волков. Ну, волчат.
1: Слышали?
2: Да, журналисты разобрались и выяснили, что это подкидыши, которых сотрудники спасли и выхаживают. Сейчас животные находятся в специальном вольере, получают питание, находятся под контролем природоохранных служб.
3: Так.
2: Ну, то есть классическая история соцсетей, что сначала возмутились, потом журналисты приехали, начали разбираться,
1: да,
2: все выяснили.
1: Знакомый зоолог, он сказал, что действительно в акварели вот эти волки реально как домашние собаки. Ну, за ними отдельный вот уход.
2: До поры до времени.
1: Они даже на команды реагируют, понимаете?
2: Ну, это до поры до времени.
1: Ну, возможно.
3: Но в цирке не выступают.
1: Ну, пока нет.
2: Они потом все-таки своя природа возьмет, в общем,
1: ну,
2: свое. Мораль, в общем, этой истории. Прежде чем писать ужас-ужас, неплохо бы сначала, в общем-то, спросить, как обстоят
3: дела. Это факт, потому что социальные сети сейчас являются оружием 21 века. Mm-hmm. Точнее, даже не оружием, а орудием, да? То есть тебе там и развлекалово есть, и серьезные темы, и такие вот моменты, когда народ пытается уже просто достучаться хотя бы до кого-нибудь. Но сначала
1: последняя
3: и правда.
1: Такая.
3: Если вы в чем-то сомневаетесь и думаете, вот сейчас я напишу что-нибудь, какой-нибудь гневный пост, лучше подумайте 10 раз, а лучше разберитесь в том, что происходит. А потом уже поймете, стоит или не стоит.
2: Угу. Следующий заголовок. В Солигорске жалуются на состояние лыжероллерной дороги.
3: А что там?
2: Да, газета аккуратно уточняет, что это все-таки не сама лыжероллерная трасса, а пешеходная дорожка вдоль лесопарка. Корни деревьев подняли асфальт. Велосипедистам и роллерам стало тяжело. Ну, в общем, природа сказала: ребята, хватит инфраструктуры, теперь моя очередь. Коммунальники обещают устранить неровности до конца 2026 года.
3: Так, на самом деле у них осталось-то не так-то уж и много времени, потому что
1: да,
3: сегодня уже 19 августа, а сезон укладки и восстановления заканчиваются очень быстро.
1: Да. Это в принципе, сезон роллеров всяких и самокатов тоже
2: им пока да, потерпеть.
3: Готовь лыжи летом, поэтому лучше сделать сейчас.
2: А вот дальше настоящий хит соцсетей. Помните, такая песня была «Ах, ты бедная овечка».
1: Да,
2: знаменитые солигорские овечки из деревни Пиваши пасутся на фоне соли отвалов солигорских. Интернет решил, что это почти Альпы.
1: Я вот не доехала туда, закрыли.
2: Хозяева фермы оказались не готовы к такой славе. Поток посетителей оказался настолько большим, что ворота теперь закрыты. Вот до чего дошли овечки. Раньше у них была ферма, теперь целый панкул.
1: Раньше за молоком туда ехали, а сейчас за фото. Ну и то уже этого не сделаешь. Ну ладно, еще что есть интересного?
2: Еще одна история. Ох, зацепит она, мне кажется.
3: Кое-кого, да? Ну давай.
2: Квартиру жительницы Новой Боровой залетела летучая мышь.
1: Бэтмен.
2: А хозяйка пошутила в трец. В Новой Боровой даже летучие мыши не могут найти парковочное место. Но газеты не просто шутят. Там есть полезная инструкция от специалистов. Мышь нельзя хватать голыми руками. Домашних животных тоже лучше убрать из комнаты. Если она села, аккуратно поместить в коробку. То есть, если утром к вам прилетела летучая мышь, не снимайте сторис сначала.
1: Ну,
2: коробка, потом сторис.
1: Мораль стара, как мир. Сначала разберись, потом ты снимай свои видосы и выкладывай их в интернет.
3: Я почему-то сразу при слове «летучая мышь» вспоминаю старую добрую песню Филиппа Киркорова «Мышь» называется. Если кто-то видел, меня поймут.
1: Видели и слышали. Но
3: здравствуй, я твоя мышка.
1: Мыши не залетали в квартиру.
3: Я тебя съем.
2: Да-да. 7-я страница и рубрика, которая называется «Преступление, наказание». Тут и заголовок просто идеальный, здравый смысл выходит из чата. Автор Марина Суббота.
3: Кто же еще?
2: В материале сразу три реальные истории мошенничества. Подростка обманом заставили передать деньги. Мужчине продали несуществующую садовую мебель. Женщине в интернете пообещали подарок и 5000 евро, ну, потому что она просто вот понравилась.
3: Да, мне кажется...
2: Просили сначала оплатить пересылку.
3: На самом деле, мне кажется, что история с мошенничеством будет существовать, пока мы на это ведемся.
2: Все верно.
3: Увы.
2: Ну и завершаем номер спортивной страницы. Заголовок на развороте. на пике хайпа от рыжего Роналду, политических войн Трампа до громких побед Соболенко и Горносика.
1: Это какой-то отдельный прикол. Действительно, вышла фотография, где Роналдо полностью сменил свой имидж. Это вообще что? Это как?
3: А ты попробуй женись после 40. Не знаю, что с тобой будет.
1: Все фанаты в шоке. Говорят, это ради какой-то благотворительной акции, по-моему, было.
3: Спасите рыжих или что?
1: Спасите овечек.
3: Окей.
2: Читайте, в общем, обсуждайте, спорьте по поводу «Минской правды». Но главное, не отдавайте деньги мошенникам, не пытайтесь ловить летучую мышь голыми руками.
3: Если уж очень сильно хочется, уже можно купить свежий выпуск газеты в соответствующих киосках, а также, если не подписались, выписывайте на дом, тогда же проще.
2: И заходите на наш сайт
3: млын.бай, там
1: все
3: самое интересное и полезное.
1: Вы знаете, что делать, друзья, да. Ну и в любом случае, оставайтесь с нами на волне 97.4 FM. У нас впереди все самое важное и актуальное.
0: Реклама на «Минской волне».
4: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
5: Сашка, выходи скорей.
4: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
6: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
4: Смотри, как удобно.
7: Республиканское унитарное предприятие «Минская фармация» поздравляет жителей Кополя с приближающимся юбилеем. В конце августа город отмечает 1020 лет со дня основания. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира, гордости за свой город и совместных усилий для его процветания. Пусть каждый житель находит здесь свое счастье, строит семью и воплощает мечты.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Партнер шоу «Улетное утро». Минский филиал «Белтелеком».
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: «Улетное утро» на МВ Радио.
3: Не только улетное, но еще и доброе. Всем привет. Друзья,
4: привет.
3: Это Минская волна, шоу «Летное утро». И еще не так давно в любом тексте о мотивации был совет с утра съесть лягушку. Не буквально, конечно. Это техника продуктивности, которую придумал канадско-американский мотивационный оратор Брайан Трейси. И суть приема в том, что первым за день лучше сделать какое-то сложное или особенно раздражающее вас дело.
4: Допустим, встать с кровати. Например. И тогда остальные задачи получится перещелкать, как орешки. Ведь на фоне лягушки, какой бы она для вас ни была, они будут казаться простыми. Хотя зачем лезть в лягушку? Приятное же создание. Оказывается, это правило не панацея. Мы нашли причины, почему оно может и не работать. Ну, во-первых, если лягушка слишком жирная, вы просто вымотаетесь, и на остальные задачи сил уже просто не останется.
3: Да.
4: А во-вторых, если этих лягушек несколько, тогда такой метод просто смысл теряет.
3: Но есть еще пару пунктов. Например, день будет испорчен с самого утра, да, если вы будете готовить к чему-то неприятному для себя. Потому что вы уже знаете, что вас ждет. И в-четвертых, прокрастинация может победить. Вы будете откладывать эту лягушку до вечера, а она так и останется недоеденной. Еще и голодные будете, злые, да?
4: Да.
3: Поэтому сегодня давайте попробуем по-другому. Начнем с того, что нам по душе, что заряжает энергией.
4: Ну, а все эти сложные дела мы оставим на когда-нибудь, когда мы точно уже войдем в рабочий ритм, ну, то есть где-нибудь через месяцок. Ведь продуктивность — это не когда вы сделали все, что запланировали. Это когда вы сделали важное, а главное, остались довольны собой.
3: Поэтому пусть работа приносит радость, а не только усталость. И главное, без каких-либо лягушек. Шоу «Улетное утро» на Минской волне. С вами Юлия и Женя. И пусть день вам обязательно принесет удачу.
4: Ну, а вместе с ней, конечно же, и планы на весь этот день. В конце концов, лягушек есть придется. И вот две наши на этот час. Нам определенно нужен, ну, правильный трек посадка. Какой саунд сегодня идеальный смягчит наше приземление, чтобы день прошел на одной ноте с музыкой, узнаем под конец часа. Ну а также уже забегайте в наш инстаграм, голосуйте.
3: А пока будете голосовать, сыграем с вами в игру «Вылети, ты поймаешь». Она ждет нас в середине часа. Готовьтесь, друзья, у нас новый партнер «Атлант М». И подарки у нас сегодня будут на вес золота.
4: И именно так. Музыкальный интерактивный час на Минской волне стартует. Дела подождут. Ну а треки, пожалуй...
3: Музыка ждать не будет.
4: Не будет.

0: Шиф работ.
1: Итак, в Минске 9 часов и 19 минут. Мы всегда проверяем вас на внимательность и на то, а точно ли вы проснулись? И сегодня решили немного изменить наш шиф-работ. Поговорок не будет, фильмов тоже. А давайте сыграем, скажем так, в шифр города.
2: Да, сегодня будем играть в города. Это вам наша первая подсказка на сегодня. И подарок.
1: И последняя.
2: И, возможно, последняя, но подарок точно будет. Вы в этом даже не сомневайтесь. Партнер нашего розыгрыша – «Атлант-М». Автомобили с пробегом – это широкий выбор авто от бюджетных вариантов до премиального сегмента. От легковых седанов до коммерческого транспорта. Mm-hmm. Только проверенные автомобили, юридическая чистота сделки, выкуп, комиссия и возможность купить авто по выгодным финансовым программам. А сегодняшний лот – нет, к сожалению, не автомобиль, а удобный защитник в непогоду – фирменный зонт. Mm-hmm. Он как никогда актуальный в наши дни.
1: Именно так, потому что, напоминаем, у нас тут как в «Игре престолов». Там говорили, что зима близко, а у нас осень уже на носу, и она уже нам всячески маякует. Ребята, я здесь. И для того, чтобы получить сегодня фирменный зонт от нашего партнера «Атлант-М», придется сделать следующее. Смотрите, забегайте в наш Инстаграм, подписывайтесь, если вы этого еще не сделали, а также смотрите внимательно наши сторис. Там вы найдете 4 небольших эмоджи, по которым нужно угадать, а что за город мы такой загадали. Как только у вас появится мысль, что это может быть, какой это город, в таком случае присылайте нам на Viber, Telegram 8029 1010 307 ваш ответ. Ну или, допустим, если вам удобнее отвечать в Инстаграм, отвечайте прямо на сторис. Главное, с вашим номером телефона, чтобы мы смогли быстрее с вами связаться.
2: А номер подсказка какой? Еще будет? Нет, я думаю, вот давайте подсказку. Нет, я думаю, достаточно того,
1: уже?
2: Что вы видите в эмоджи. Там есть и метрополитен, и
1: звезда-героя.
2: И звезда-героя, обелиск, да, не забывайте. Бывайте.
1: Хватит,
2: поэтому
1: остановись.
2: Наша лавочка на этом закрывается. Уходим на небольшую музыкальную паузу и ищем самого первого точного с правильным ответом.
1: Ну, не совсем. Как раз-таки здесь я хотел сделать пометку. Сегодня мы ищем 26-го. Так что вперед, дорогие
2: это
1: друзья.
2: А, шифр-работ? Ну, первого тоже могли поискать. Ну, давай.
1: Доброе утро.
2: От этого мы не пострадаем.
1: Ой, господи.

0: на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
5: Где были мои глаза?
6: А где были мои уши?
7: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп.
6: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Шифробот.
1: Вот помните, друзья, Мэри Поппинс умела летать на зонте, улетать куда-нибудь далеко, на юга. А мы сегодня очень даже, кстати, подсуетились и разыграли зонт, фирменный зонт от нашего партнера Атлант М, чтобы вы никуда не улетали, а наоборот оставались в сухости. И осталось самое заветное, самое важное — узнать, кому же он достанется.
2: Напоминаем, что сегодня мы искали человека под номером 26, который даст нам правильный ответ на наш шифр. Сегодня мы вообще далеко не ходили. Мы такое чувство, будто вообще не выходили никуда, потому что сегодня был загадан у нас город-герой Минск. Да. Именно так. Хотя некоторые все-таки умудрились назвать Санкт-Петербург и Москва.
1: Москва,
2: но
1: да, была.
2: Мимо, далековато. Мы здесь из родного Минска его и загадали. Что мучиться? Главный просто принцип был то, что это по факту пока что единственный город, где у нас есть метрополитен.
1: Минск — город-герой, да, конечно же, столица нашей прекрасной страны. И сегодня подарок в виде фирменного зонта, аксессуара, который
2: получила,
1: будет очень кстати.
2: Получила Ольга номер, который заканчивается на 7226. Даже 26-й оказался номер телефона, тоже заканчивается.
1: Вот видишь, все сходится.
2: Поэтому, Ольга, мы вас поздравляем, и теперь вы будете защищены от дождя. Ну, конечно, с помощью МВ Радио, ну и нашего партнера Атлант М. Автомобили с пробегом. Это широкий выбор авто от бюджетных вариантов до премиального сегмента. От легковых седанов до коммерческого транспорта. Только проверенные автомобили, юридическая чистота сделки, выкуп, комиссия и возможность купить авто по выгодным финансовым программам. А сегодняшний лот был у нас — это удобный защитник непогоды, фирменный зонт, который и достается именно вам.
1: Да, пригодится и от дождя, и как якорь, чтобы ветер не унес вас в какой-нибудь Витебск. Но, друзья, никуда не расходимся, не улетучиваемся. У нас предвидится удачная посадка. Будем делать выбор этого дня, музыкальный выбор.

0: «Дачная посадка».
1: Мы все где-то там на подкорке понимаем, что среда, ну, вроде как бы и собираться силами уже пора.
2: Да, уже пора.
1: Да, с другой стороны, магнитные бури кругом, погода шалит. И вот это, на самом деле, ну, как-то очень сильно расстраивает. А вот надо или нет собираться силами, давайте решим наши удачные посадки прямо сейчас. А вдруг нам на легком вайбе удастся доехать до этой субботы?
2: Не то, чтобы, знаешь, расстраивает, оно просто не вписывается в наши планы. У нас 3 часа было улетного утра на настроение, поэтому мы хотим, чтобы именно на такой ноте и продлился весь остаток этого дня. Поэтому удачная посадка, где время делать выбор в пользу одной из песен, которые мы вам сегодня предложим.
1: Как и всегда, они у нас очень разные по характеру, очень разные по исполнению, но и, конечно же, очень разные по тому настроению, которое они несут. А вот какое вы выберете, это уже решать вам в Инстаграме, а также в нашем Вайбер Телеграм 8029-1010-307. Затем мы голоса сведем и песню, которая набрала большее количество голосов, мы и поставим.
2: Но это будет потом. Давай прямо сейчас послушаем.
1: Уговорила.

0: Billy the Weasel. Завидуем тем людям, которые никуда не торопятся. Руки в брюки и спокойно, насвистывая, могут прямо сейчас гулять по улице. В отпуске, что ли? Ну, или просто выбрали возможно быть счастливыми. Если вы чувствуете, что неделька начинает давить, то это ваш выбор. Релакс мы все любим и обеспечим его. Главное, проголосуйте.
1: Проголосуйте за эту песню. С другой стороны, не торопитесь. Если неделька надавила уже конкретно, то, может быть, этот трек все спасет.

0: Elvis the Fox или What Does a Fox Say? Можно отрицать сколько угодно, но если вы хорошо помните ранние 10-е годы, то и трек вы знаете на отлично. Он юморной, он заводной и вообще ни к чему не обязывающий вас и нас в том числе. Ну а самое главное, он заразный и быстро прикрепляется. И вот вы уже сами издаете странные звуки, вот, пытаясь понять, вот что говорит
1: холера
0: там.
1: Такая,
0: серьезно? Именно
1: я
0: так?
1: Я начала трясти головой, понимаете, я не могла остановиться. Если бы не нужно было выходить в эфир, я бы так и продолжила сидеть, танцевать на месте. Но, друзья...
0: Танцуй, пока никто не видит.
1: Да, вы, пожалуйста, проголосуйте, если вам этот песня, трек понравился. Так нам будет проще подсчитать все голоса и свести их воедино. 8029-1010-307. Это наш номер Viber и Telegram. А также напоминаем про опрос в Инстаграме.
0: Ну что же, побежали мы считать. Ну а вас оставляем на музыку на МВ-радио.

0: «Дачная посадка».
1: 9:43 в Беларуси. Хорошо сидим, да только время не щадит никого. Оно, понимаете ли, бежит, летит, а иногда и просто улетает в неизвестном направлении, оставляя нас наедине с музыкой.
2: И, возможно, сегодняшний выбранный трек как раз-таки это будет не лед времени, а спокойное времяпрепровождение его, как мы и говорили, с небольшим присвистом, шагать себе по городу и даже не обращать внимания ни на какие дела, разве что на красный и зеленый свет светофора. Да. Поэтому сегодня мы выбираем настроение Флорида с песней «Wizard». Отлично, забираем.
1: Отлично, руки в брюки и пошли по своим делам, друзья. Улетное утро на этом с вами прощается. Встретимся уже завтра в это же время с 7 до 10. Женя Тихонов, Юлия Умарова. Желаем вам всего самого хорошего.
2: И напоминаем, что музыка на МВ-радио не заканчивается, а уже в 12 часов Ника Романова вступит на свой пост и будет поддерживать ваше настроение на высокой ноте. Ну и на высокой ноте улетное утро с вами прощается. Всем пока, всем до завтра.
1: Пока, с присвистом.
2: Будем встречать четверг вместе.
0: Наш рейс завершен.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Вы уже слышали? Городу Кополю 1020 лет. Филиал ОАО «Крыница Великая Раевка» поздравляет жителей города с юбилеем и приглашает отдохнуть в деревню Великая Раевка, которая находится в центре между городами Кополь и Несвиж. В 13 километрах от них, где в зоне отдыха Лукоморье, можно отпраздновать любое ваше мероприятие в оборудованных беседках с мангальной зоной, попариться в бане-бочке, поиграть в волейбол. Предусмотрена возможность ночлега в комфортабельных апартаментах. Рядом находится местный виноградник, а в 3 километрах живописное озеро Багуши с прекрасным пляжем и возможностью рыбалки. Контактный телефон +375 29 705 49 49.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, осадков не прогнозируют. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 15 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 14 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Кополе. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, кому поднимут зарплаты и какой самолет создали в Китае.
0: Новости.
1: Общий объем банковских вкладов населения Беларуси преодолел отметку в 25 миллиардов рублей в эквиваленте. Об этом заявили в Национальном банке. Доля вкладов в белорусских рублях достигла 73%. Ведомство отмечает, большинство граждан выбирают долгосрочные безотзывные депозиты. Примерно две трети из них открываются онлайн. За первое полугодие было заключено более 500 тысяч таких договоров. Заработная плата работников бюджетной сферы вырастет в Беларуси с 1 сентября. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. При этом базовая ставка увеличивается до 300 рублей. Повышение затронет 770 тысяч работников. За первое полугодие среднемесячная зарплата составила чуть более 2300 рублей в этой отрасли. Всего в этом году на оплату труда бюджетников направят 23 миллиарда и 800 миллионов рублей.
0: К новостям в мире.
1: Япония планирует начать разработку гиперзвуковых ракет подводного базирования в следующем году. Об этом сообщает ТАСС. Также возможно создание ударных беспилотников дальнего радиуса действия. Соответствующие статьи заложены в проекте бюджета Минобороны на следующий год. Ранее правительство островного государства утвердило стратегию национальной безопасности. Она предусматривает рост военных расходов до 2% ВВП. Новостям регионов. Сервис «Онлайн-консультант» начал работу в Минской области. Система появилась на сайтах всех райисполкомов и Жодинского горисполкома. Он функционирует в рабочее время и дает справочную информацию по вопросам работы госорганов. Сервис не предназначен для официальных обращений. Например, в Воложенском районе за год таким образом поступило более 700 сообщений. И в завершение выпуска. Футуристическую модель пассажирского самолета с конструкцией «Летающее крыло» представили в Китае. Об этом пишет издание South China Morning Post. Модель вмещает более 800 пассажиров. Конструкция не имеет отдельного флюзеляжа, крыльев и хвоста, а выполнена в форме единого несущего крыла. Ширина самолета составляет 85 метров, а длина 43. При этом он вмещает больше пассажиров, чем самое большое коммерческое воздушное судно в мире.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских котируются как 3 рубля и 56 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки. И 100 литров варенья.

0: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
1: Открыть для себе свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Твой надежный доведник по Минщине и всей краине. Туристический портал «Свое.бай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, осадков не прогнозируют. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 15 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама. В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
6: Думаем, идея класс.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. МВ Радио. Минск 97.4.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 17 градусов выше ноля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как продвигается уборочная кампания и какой случай произошел в Великобритании.
0: Новости.
1: Военнообязанные из числа бывших работников сельхозпредприятий проходят тактическую подготовку. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Сборы организованы на базе одного из соединений сил специальных операций. На военном полигоне они преодолели психологическую полосу, прошли обкатку бронетранспортерами и отработали эвакуацию подразделений. В дальнейшем военнообязанные выполнят учебно-боевые задачи на участках государственной границы. Аграрии Беларуси намолотили 8 миллионов и 300 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства. Этот показатель почти на миллион тонн выше уровня прошлого года. Всего по республике убрано 92% площадей. Лидером по намолоту среди регионов является Минская область. Там собрано более 2 миллионов тонн культур.
0: К новостям в мире.
1: Латвия запустила разведывательный беспилотник над районами у границы с Беларусью. Об этом сообщают авиадиспетчерские службы Евросоюза. Объект зафиксировали в небе. Полет проходит на высоте около 2 километров. Беспилотник предназначен для сбора разведывательной информации. Отмечу, это не первые подобные случаи в пограничных районах. К новостям регионов. Арт-объект, посвященный году белорусской женщины, появился в Вилейке. Композиция включает скамейку пазл. Более 250 деревянных элементов складываются в 3 тематические картины. Рядом разместили 10 плетеных ив, а в сквере появилась светящаяся надпись. Также на территории высадили туи, березы, декоративные яблони, гортензии и розы. В сентябре там планируют установить ротонду для отдыха жителей и гостей города. И в завершение выпуска. Кошка вернулась домой через 10 лет после пропажи. Об этом сообщает BBC News. Случай произошел в Великобритании. Животное исчезло, когда семья переехала в другой город. Хозяева безуспешно искали ее несколько месяцев. Так, в конце июля, в день рождения хозяйки, из ветеринарной клиники позвонили. Там сообщили, что питомца нашли. Кошку подкармливал прохожий, а затем отнес ее к ветеринарам. Они обнаружили микрочип и связались с семьей.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских котируется как 3 рубля и 56 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Между делом на Минской волне.
1: Между делом, друзья, день сегодня не совсем простой. Праздничный яблоневый спас начался. Как минимум, это отличный повод, чтобы, несмотря на диету, съесть кусок шарлотки. Ну, или угостить кого-то хотя бы яблоком. Мне просьба предлагать только молодильные. Всем привет, здесь я, Ника Романова. И самое главное, сегодня это ни на кого и ни на что не злиться, излучать исключительный позитив, что я, собственно, намерена делать 4 часа подряд специально для вас. И вот тогда, знаете ли, заживем, говорят. Но это если очень сильно верить. Ну и не забываем, кстати, помимо яблок, делиться еще и хорошим настроением, приветами, поздравлениями. Для этого есть эфирный чат на 45-й минуте каждого часа. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307, номер для смс 9704.
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: на Минской волне.
1: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка -12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
0: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
2: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем
0: «Малиновый движ». В программе
2: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс.

0: Республиканское унитарное предприятие «Минская фармация» поздравляет жителей Кополя с приближающимся юбилеем. В конце августа город отмечает 1020 лет со дня основания. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира, гордости за свой город и совместных усилий для его процветания. Пусть каждый житель находит здесь свое счастье, строит семью и воплощает мечты.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Кстати, о рисках. Мир сейчас рискует оказаться без воды.
1: В курсе дела.
0: Европа столкнулась с острейшим дефицитом питьевой воды из-за аномальной жары и засухи. В Италии более 100 городов на грани истощения запасов. Власти используют водовозы. Бельгия и Босния ввели жесткие ограничения на полив и мытье машин. Уровень Рейна упал до рекордных 12 сантиметров, что парализовало грузоперевозки. Суда загружаются лишь на 20%. Цены выросли в 5 раз. Страдает энергетика и сельское хозяйство. А дожди в ближайшие недели не ожидается. Так что давайте мы на свои дождливые денечки, вот последние, жаловаться-то не будем, да, друзья? Пусть лучше льет, вот как вчера, весь день, а не вот это вот все. Но вот что получается. Брюссель потратил миллиарды на санкции против Беларуси и России, но вот забыл подстраховаться и вложиться в собственную водную инфраструктуру. Теперь жители Италии и Германии пьют воду по расписанию, а их промышленность стоит на мели, причем в прямом смысле. Пожалуй, это будет урок для всех. Вода – стратегический ресурс. Здесь важна и правильная политика, и общая ответственность. Но мы считаем, люди-то обычные не виноваты, а Беларусь вообще-то всегда была гостеприимной и продолжает оставаться. Все сюда привыкли ездить и в рамках медицинского туризма, и обычного, и молочку вкусную поесть. Ну, теперь вот можно и воды приехать попить. Ну и помните, на Минской волне мы всегда найдем, чем утолить вашу жажду отличной музыкой и горячими хитами.

0: Очень даже не понарошку, а по-самому настоящему. Никита Белько придет и выступит на нашем дне рождения. Поздравит Минскую волну и всех присутствующих с 22-летием. Приходите, вас много всего ждет интересного. Это событие состоится 4 сентября с 18 часов до последнего гостя. Встречаемся на Немиге у Дворца спорта. Ну, надеюсь, повезет нам с погодой. Ну, а пока что вот такой прогноз на сегодня имеем. По данным Белгидромета, переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер юго-западный, южный до умеренного. Максимальная температура воздуха днем составит от плюс 18 до плюс 23. В Минске ожидается переменная облачность без существенных осадков, ветер юго-западный, южный до умеренного. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 21, вечером плюс 14-17.
1: Наполняем день музыкой, держим в курсе новостей, находим повод для улыбки между делом на МВ-радио.

0: Финской волне.
1: А вместе с летом ловите еще порцию сообщений в адрес друг друга. Кстати, напомню, что вы присылаете их к нам на единый номер Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Вот что прилетело к этой минуте.
0: Эфирный чат.
1: Привет, любимая волна, и моим лучшим друзьям Митяеву, Орловичу и Гнедых, ничего себе, и нашим девчонкам Лизе, Катерине и Викочке. Это все было от Валерия. Отличная компания у вас собралась, Валер. Привет всем вашим. Держитесь вместе и двигайтесь в ритм Минской волны. Вот и все, до выходных пройдет у вас на позитиве таким образом. Есть привет от Андрея из Борисова. Пишет, что хорошо отдохнул, теперь желает всем хорошего дня, видимо, рабочего. Так, ну вы тоже там держитесь, еще успеете потом в другие дни поотдыхать и паузу сделать от рабочих будней. Есть еще именинник у Александры, вот что она нам сообщила. Сегодня родился мой любимый муж Мишка. Желаю ему всего самого наилучшего, радости, успехов в каждом дне. Пусть все твои планы, дорогой, осуществляются, а я всегда тебя поддержу. И это, кстати, Михаил, самое дорогое, что может жена мужу пожелать и подарить даже вот так. Так что я вас поздравляю от себя, от МВ Радио. И, конечно же, еще заодно от группы Добро. Желаю, чтобы дальше у вас было только больше.
0: Эфирный чат.

0: Реклама.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Колбаса без сои.
0: Рулька без консервантов.
2: Копчености без неоднозначных Е-добавок.
0: Эти и другие деликатесы открытого акционерного общества «Копольское» подготовлены в качестве подарка к большому юбилею.
2: 22 августа город Кополь готовится отмечать 1020 лет со дня основания. Продукцию ОАО «Копольское», в составе которой лишь натуральное мясо и специи, можно купить в магазине «Пятачок» города Кополя и других торговых объектах Копольского и Клецкого района.
0: ОАО «Копольское». Агропредприятие 21 века. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Заряжаемся.

0: раз сейчас, знаете, такое смутное предчувствие, что будут новости. Это я поняла по загадочному лицу Яны Довбенко. Встречайте.
1: Добрый день, дорогие друзья. Привет, Ника.
0: Привет.
1: Давно мы с тобой не общались.
0: Кстати, да.
1: Как ты думаешь, искусственный интеллект сможет заменить людей в работе?
0: Слушай, ну, хотелось бы, конечно, верить, что мы все в своем роде, знаешь, такие уникальные, незаменимые. Но я думаю, что это было бы слишком самонадеянно.
1: Но это только мы такие, правильно?
0: Ну да, да.
1: Ну вот, знаешь, под удар уже попал, и кто бы вы думали, целый айтишник.
0: Да ты что? И айтишника заменил искусственный интеллект?
1: Именно так.
0: То есть он его на свою голову сам изобрел, поди... И раз такой попал под раздачу.
1: Ну, в целом, примерно да. Но что же там произошло, расскажу в выпуске новостей.
0: Давай.
2: Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Велгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 18.
2: На Минской волне 13 часов. Новости.
1: Более 17 тысяч новых квартир построили в Беларуси. Такими данными за 7 месяцев года определились в Национальном статкомитете. Общая площадь введенного жилья составила более 1 800 000 квадратных метров. Около 30% из этого объема предоставили нуждающимся гражданам. Также около 40% из всей жилплощади введены в сельской местности. С использованием господдержки построили более 250 тысяч квадратных метров жилья. Милиция Беларуси получила около 400 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом рассказали в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты заблокировали около 40 платежных реквизитов преступников. В том числе задержан один курьер, работавший в интересах аферистов. Тем не менее, злоумышленники все же смогли обмануть более 30 человек. Правоохранители призывают белорусов сообщать о звонках мошенников по телефону. Телефону 102.
2: К новостям в мире.
1: Масштабное наводнение происходит в Индии. Из-за непрекращающихся ливней в ряде регионов страны подтоплены жилые кварталы, ключевые автомагистрали и сельскохозяйственные угодья. Стихия нанесла ущерб по аграрному сектору. Из зон бедствия экстренно эвакуированы сотни тысяч граждан. Ситуация в палаточных лагерях осложняется острым дефицитом питьевой воды, а также массовым нашествием опасных змей и насекомых. Синоптики предупреждают, из-за новых ливней уровень рек продолжит расти. К новостям регионов. 40 миллионов человек из более чем 100 стран мира посетили мемориальный комплекс Курган-Славы за время его существования. Об этом рассказали власти центрального региона. С момента открытия комплекс стал местом живой памяти. В разные годы здесь побывали Фидель Кастро, Густав Гусак, генеральный секретарь ООН У Тан и другие выдающиеся личности. С 2021 года на территории комплекса проводят тематические выставки. Они пользуются большой популярностью у жителей и гостей центрального региона. И в завершение выпуска. Инженер компании «Эдуп» с 25-летним стажем потерял работу и теперь водит школьный автобус. Мужчину уволили в прошлом году из-за стремительного роста искусственного интеллекта. Он пытался найти новое место в IT около года, однако получал автоматические отказы. В итоге мужчина решил стать водителем детского автобуса в своем округе. По его словам, зарплата стала значительно ниже, однако работа веселая и приносит радость. Специалист поблагодарил тех, кто его поддерживал, и заявил, что надеется на возвращение человечества. Отношения в индустрии.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских котируется как 3 рубля и 56 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: радио. Между делом на МВ радио.
1: Между делом говорят, что если этот день, 19 августа, ясный и сухой, то осень будет теплой, а зима морозной. А вот если сегодня случится вдруг дождь, длительный, да, ладно, дождь, потому что кратковременный, наверное, не показательно, то осень будет тоже дождливая, зима снежной. Но пока в Минске дождя, как я смотрю, не было и не наблюдается, хотя в прогнозе его предсказывали. Так что, как бы то ни было, надо пользоваться, считаю, моментом, запрыгивать в последний вагон теплых денечков и использовать их по максимуму. И мы вместе с нашими партнерами вам в этом, конечно, поможем. В этом часе будет игра «Из песни слов не выкинешь» и возможность покататься на катамаранах. Ну, более летнюю забаву вообще, по-моему, невозможно придумать. Так что не пропустите условия, обязательно принимайте участие.
0: День пролетит незаметно.

0: Реклама на Минской волне.
1: Сколько можно?
2: Телефон упал? Спокойно. Фомобайл знает, как его защитить.
3: На fomobile.by скидки до 40% на чехлы и защитные стекла. А по промокоду «Минская волна» скидка 10% на автомобильное зарядное устройство, Powerbank HOKO и держатели для телефона в машину. Магазины Fomobile в Минске. Доставка по Беларуси. Заказывайте онлайн или звоните по короткому номеру 7661.
2: Fomobile. Защитить, зарядить, закрепить.
0: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
4: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
4: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
4: Собирай друзей и приходи.

0: Плюс. Что у нас сегодня в меню?
1: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
0: А на горячие?
1: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
0: А еще?
2: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
3: Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
4: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
3: Не ври! Мам, ты где?
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
7: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Друзья, я вам вот что скажу. Не время теряться, время играть на Минской волне. У нас здесь замечательный подарок от нашего партнера, друзья. В том случае, если вы хотите прокатиться на огромном розовом фламинго прямо в центре Минска, это легко можно воплотить, осуществить в парке Янки Купалу у фонтана, а также на живописных дроздах. Вас ждут крутые водные катамараны, фламинго, лебедь и акула. Получите незабываемый час романтики или семейного веселья. Погнали кататься, у нас на кону один пригласительный на четверых.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Ну, конечно, на катамаране слишком далеко не уедешь, тем более в течение часа, по-моему, это катание предоставляется. За четыре моря не уплывешь. Но вот песню про это спеть можно, поэтому я именно такую подобрала. На сегодня группа «Блестящие». Одно слово будет запикано во фрагменте, ваша задача его вычислить и прислать мне на Viber, Telegram 8029 10 10 307 или на номер для смс 9704. Будете сегодня 27-м по счету с правильным ответом. Прокатитесь с ветерком на катамаранах в центре Минска. Итак, задание.
1: Какого слова

никаких затруднений, я вижу, у вас не возникло. Полетели ответы. Ни одной ошибки пока я не зафиксировала. Но самое главное — оказаться 27-м ровненько по счету. Ну и, друзья, на всякий случай сейчас продублирую задание и напомню наши координаты для связи: Viber, Telegram 8029.

0: Demi Lovato, Let You Go, отпускал нас таким образом, как будто бы отдыхать и наслаждаться жизнью, и правильно делала. Нужно ведь даже среди недели уметь сделать паузу, устроить себе маленький праздник с подарками. И сейчас самое время выяснить, кому достанется сертификат на четверых на катание на катамаранах. Хотите ведь прокатиться? Наверняка хотите. На огромном розовом фламинго, например, прямо в центре Минска. Легко в парке Янки Купалы у фонтана, а также на живописных дроздах вас ждут крутые водные катамараны. Фламинго, лебедь, акула. Получите незабываемый час романтики или семейного веселья. Погнали кататься!
1: Из песни слов выкинешь.
0: Погнали итоги подводить, друзья. Некоторое время назад мы с вами слушали фрагмент песни «За четыре моря блестящих». Ну и что там было запикано, вам нужно было вычислить. И это было «Увез бы». Вот давайте сверимся.

0: слов на ветер не бросаю, обещала наградить 27-го с правильным ответом, так что приступаю. Этим самым счастливчиком, вернее, счастливицей оказалась Александра, 86-82, последние цифры номера. Сашечка, мы вас поздравляем с вами. В течение некоторого времени свяжется наш редактор и расскажет, как воспользоваться сертификатом, как его перехватить. Ну и от вас обратная связь какая-то как-то была, обязательно расскажите.
1: Из песни слов выкинешь.

0: на Минской волне.
1: Вы уже слышали? Городу Кополю 1020 лет. Филиал ОАО «Крыница Великая Раевка» поздравляет жителей города с юбилеем и приглашает отдохнуть в деревню Великая Раевка, которая находится в центре между городами Кополь и Несвиж. В 13 километрах от них, где в зоне отдыха Лукоморье, можно отпраздновать любое ваше мероприятие в оборудованных беседках с мангальной зоной, попариться в бане-бочке, поиграть в волейбол. Предусмотрена возможность ночлега в комфортабельных апартаментах. Рядом находится местный виноградник, а в 3 километрах живописное озеро Багуши с прекрасным пляжем и возможностью рыбалки. Контактный телефон +375 29 705 49 49.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 20 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, сколько дорог отремонтировали в Беларуси и о чем следует знать блогерам.
0: Новости.
1: Уровень использования коммунальных отходов в Беларуси превысил 50%. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. По данному показателю лидируют Гродненская, Брестская и Витебская области. В ведомстве отмечают, что повышение показателя является повышением экологической культуры среди граждан. Все больше жителей страны практикуют раздельный сбор мусора. Это помогает сохранять его и снижать нагрузку на окружающую среду. Дороги Беларуси готовят к осенне-зимнему периоду. Специалисты уже отремонтировали около 250 километров покрытия. Это примерно 80% из запланированного объема. Так устранено порядка 30 тысяч дефектов и более 100 тысяч метров трещин. Кроме того, для снегозащиты рабочие высадили 44 километра кустарников. Отмечу, зимой на дорогах будут задействованы пескосолераспределители, автогрейдеры, погрузчики, тракторы и снегоочистители.
0: Новостям в мире.
1: Протесты проходят в столице Молдовы, Кишиневе. Об этом сообщают местные СМИ. Недовольство выражают работники сферы образования и науки. Участники акции требуют повышения зарплат. Протестующие скандируют лозунги о необходимости выполнить обещания властей. Премьер-министр страны Василий Тафан заявил, что бюджетная ситуация в стране остается сложной. К новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на втором километре дороги Н-9031 Колодище-Заславль. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Систему подсчета просмотров изменят на платформе YouTube. Об этом рассказали в самой организации. Теперь просмотр видеоролика будет засчитываться сразу после его воспроизведения. Изменение коснется всех форматов. Таким образом, авторы смогут точнее понимать свою реальную аудиторию. Новая система не повлияет на монетизацию контента. Также действовать продолжит уже существующие критерии оценки вовлеченности зрителей.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня до 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских котируется как 3 рубля и 56 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Друзья, всем еще раз привет. Здесь по-прежнему я, Ника Романова. И помимо того, что мы каждый день собираемся вокруг приемников и слушаем любимые песни, я хочу пригласить вас еще и к нам в социальные сети. Там, между прочим, много всего интересного и полезного. Из последнего, например, в телеграм-канале «Лайфхак», как же все-таки правильно нужно было открывать бутыльки с йодом и зеленкой. Оказывается, не зубами. Представьте себе, зайдите, посмотрите, подпишитесь. Ну и, конечно, в Инстаграме в нашем, в ТикТоке, в Телеграме, на Ютуб-канале, в ВК, Одноклассниках мы шаг за шагом для вас раскрываем завесу тайны того, что готовим для вас 4 сентября, наш день рождения. Встречаемся у Дворца спорта в 18:00. Не пропустите это событие. А в этом часть тоже не обойдется без приятных сюрпризов, событий и подарков. Через несколько минут игра «Факт или фейк», билеты в ботанический сад уже ждут своего героя.
1: Добавь

0: Реклама.
1: Колбаса без сои.
0: Рулька без консервантов.
1: Копчености без неоднозначных Е-добавок.
0: Эти и другие деликатесы открытого акционерного общества «Копольское» подготовлены в качестве подарка к большому юбилею.
1: 22 августа город Кополь готовится отмечать 1020 лет со дня основания. Продукцию ОАО «Копольское», в составе которой лишь натуральное мясо и специи, можно купить в магазине «Пятачок» города Кополя и других торговых объектах Копольского и Клецкого района.
0: ОАО «Копольское» – агропредприятие 21 века. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
2: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
2: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
2: Собирай друзей и приходи на...

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Ну а я здесь топлю за то, чтобы ваш очередной новый день не был похож на любой другой. И помогают мне в этом наши партнеры, которые придумывают интересные мероприятия. 22 и 23 августа Центральный ботанический сад приглашает всех на первоклассный праздник. Вас ждут интерактивные зоны, IT, спорт, бьюти и даже показ мод, яркие шоу, анимация, концерты и посвящение в первоклассники. Для родителей лектории по воспитанию детей. Проведите последние выходные лета ярко, всей семьей. Встречайте новый учебный год с хорошим настроением.
1: Факт или фейк?
0: Друзья, у меня два билета на это шикарное мероприятие в августе. Ну и заодно проверка вашей интуиции. Игра «Факт или фейк» подразумевает, что я вам что-то рассказываю, какое-то событие будет, новость. Ваша задача определить, это действительно на самом деле происходило и произошло, или я все это выдумала в своей голове, своей больной фантазией. Вот как только вы определитесь, сразу же присылайте мне ответ «факт или фейк» на Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Будьте сегодня 27-м по счету с правильным ответом. Заберете подарок и посетите Центральный ботанический сад в августе. Итак, китайские ученые впервые в истории осуществили телепортацию полноценного изображения, передав его по квантовому каналу связи за один сеанс. Это стало возможным благодаря разработке технологии, создающей десятки параллельных квантовых каналов. Они смогли, эти ученые, передать пока что крошечную 10 на 10 пикселей картинку, а до этого телепортировать не удавалось ни голос, ни тем более изображение. Как вы думаете, это факт или фейк? То, что вот по телепорту уже, понимаете ли, картинки пуляют. Вайбер, Телеграм 8029-10-10-307.

0: Летний прибой. Шепот Минской волны.
1: А я вам сейчас расскажу, где случится самый настоящий летний прибой. Это произойдет 22 и 23 августа в Центральном ботаническом саду, потому что именно там всех приглашают на первоклассный праздник. Именно туда приходим в эти выходные. Вас ждут интерактивные зоны, IT, спорт, бьюти и показы мод. Я так понимаю, что это для детей. Яркие шоу, анимация, концерты и посвящения в первоклассники. Но это точно для детей. А вот для родителей лекторий по воспитанию этих самых детей. Проведите последние выходные лета ярко всей семьей. Встречайте новый учебный год с хорошим настроением.
0: Факт или фейк?
1: Совсем скоро выясним, кому же достанется 2 билета на это чудесное мероприятие. Я вот только сожалею об одном, что, знаете, там в основном все развлечения для детей, а я бы вот сама, как даже родитель, поучаствовала бы во всех этих и анимациях, и шоу, и, понимаете, показах мод. Но почему бы вот не примерить на старости лет, понимаете ли, на себя какое-то новое амплуа? Вот подумайте, пожалуйста, организаторы, еще в этом направлении создайте какое-то мероприятие. Но пока давайте разбираться в нашем «Что я вам несла?», факт или фейк все-таки это был, и что нужно было мне присылать. Китайские ученые впервые в истории осуществили телепортацию полноценного изображения, говорила вам я, разработали новую какую-то там сверхъестественную программу и техническую возможность. И да, друзья, смогли таки передать крошечное пока что изображение, всего 10 на 10 пикселей, но тем не менее раньше и этого не удавалось. Так что это невероятно, но действительно факт. Прорыв был совершен на основе уже существующих приборов, что, конечно, упрощает внедрение этой технологии, обещает дальнейшее увеличение пропускной способности сетей. В общем, на этом они не останавливаются, вы поняли, да, ученые? Ну и мы, конечно же, тоже. Так что я рада объявить, кто от МВ Радио телепортируется торжественно в Ботанический сад на этих выходных. 27-й по счету с правильным ответом у нас сказалась Татьяна, 7023, последние цифры номера. Так что, Танюш, привет вам от МВ Радио. Увидимся в Ботаническом саду 22 и 23 августа. Берите кого-то. Возможно, первоклассник у вас есть среди знакомых. Берите его, пусть он тоже получит удовольствие. Ну и обязательно скиньте нам потом фотографию, как все прошло, что понравилось, как это вообще было. В течение пары дней с вами свяжется наш редактор и расскажет, как забрать билеты.
0: Факт

0: Реклама на Минской волне.
1: Республиканское унитарное предприятие «Минская фармация» поздравляет жителей Кополя с приближающимся юбилеем. В конце августа город отмечает 1020 лет со дня основания. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира, гордости за свой город и совместных усилий для его процветания. Пусть каждый житель находит здесь свое счастье, строит семью и воплощает мечты.
2: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
3: Где были мои глаза?
4: А где были мои уши?
5: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
4: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
6: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
7: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 17 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, сколько дорог отремонтировали в Беларуси и о чем следует знать блогерам.
0: Новости.
1: Темп роста экономики Беларуси находится в целевой траектории. Об этом сообщили в Министерстве экономики. За 7 месяцев года ВВП вырос более чем на 2%. Сельское хозяйство и промышленность показали положительную динамику. Розничные товарообороты и инвестиции увеличились. Экспорт превысил импорт, а средняя зарплата сохраняет покупательную способность. Ситуация на границе Беларуси с Евросоюзом затруднена. Об этом информирует Госпогранкомитет. Фиксируются большие скопления транспорта. На польском направлении скопилось около 2300 легковых машин и 42 автобуса. Также примерно 1200 фур. На литовском направлении в очереди стоят 40 легковушек и 300 грузовиков. Пропускная способность на всех участках значительно снижена.
0: К новостям в мире.
1: Проект новой миграционной политики представили в Польше. Об этом сообщил экс-глава правительства этой страны. Документ предусматривает создание Министерства миграции и ассимиляции, а также службы депортации. Авторы предлагают ввести ежегодные лимиты на рабочие визы для граждан стран вне Евросоюза. Они будут стоить от 35 до 50 тысяч. Также проект предполагает обязательное изучение польского языка и европейской культуры. Для вернувшихся в страну поляков предусмотрены налоговые и жилищные льготы. Окончательную версию документа планируют подготовить к парламентским выборам в следующем году. Новостям регионов. Прокуратура Вилейского района выявила несанкционированный детский лагерь на территории агроусадьбы. Там отдыхали более 30 детей в возрасте от 7 до 17 лет. В лагере отсутствовали медицинские работники и договор на оказание медпомощи. Дети жили в помещениях с нарушениями электробезопасности и противопожарных норм. На игровых площадках возле домов обнаружили неисправное оборудование и выступающий фундамент. По итогам проверки лагерь закрыли, а нарушения на площадках устранили. И в завершение выпуска. Новый кратер образовался на Луне. Об этом информирует агентство НАСА. Полость сформировалась в результате крушения фрагмента ракеты «Фалькон-9». Вторая ступень агрегата не смогла вернуться на Землю из-за недостатка топлива и врезалась в поверхность Луны. Ширина кратера составляет 18 метров, а глубина – 3. Напомню, ракета «Фалькон-9» была запущена с Земли в январе прошлого года с лунными модулями на борту.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских котируется как 3 рубля и 56 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: сеанс.
1: Друзья, если вам между делом интересно заглянуть в голову человека, который каждое утро надевает бронежилет поверх шелковой пижамы и пытается не расплакаться на сеансе у психотерапевта, представляю вам для этого идеальный сериал. Это «Клан Сопрано». Я его обожаю. Он уже, мне кажется, как классика мафиозного жанра. И вот что делает его гениальным. Главный герой

Тони Сопрано самый человечный монстр. Актер Джеймс Гандольфини создал образ, который невозможно забыть. Он совершает жестокие преступления, изменяет жене, грабит, но при этом у него случаются панические атаки от вида жареного мяса. Он обожает уточек в своем бассейне и искренне переживает, что его дети вырастут такими же испорченными, как он сам. Поэтому и посещает, собственно, психотерапевта. Это персонаж, который заставляет тебя проверять свои собственные моральные ценности буквально каждую серию. Ты ненавидишь его поступки, но понимаешь его боль. Это еще и сериал про семью, причем в двух смыслах. В нем проблемы в мафиозной семье зеркально отражают проблемы в доме Сопрано. При всем этом чертовски смешно и особенно в нецензурном переводе. Но это скорее черный юмор, от которого местами становится даже не по себе. Диалоги героев здесь как отдельный вид искусства. Они могут поругаться из-за сэндвича, а через минуту уже закапывают кого-то в лесу. Создатель картины Дэвид Чейз снимает их разговоры как триллеры. Самая напряженная сцена в сериале может происходить вообще на кухне, когда Тони просто ест ломтик салями и смотрит на своего собеседника. Ты иногда не знаешь, когда вспышка ярости превратит спокойный ужин в кровавую баню. И приготовьтесь к тому, что финал разобьет вам сердце. Вы поймете, что более честной концовки быть просто не могло. В общем, если вы еще его не смотрели, то я вам искренне завидую. Напомню, это все было про сериал «Клан Сопрано». Дневной сеанс.

0: что значит «вместе навсегда», друзья? Это значит, что в любое время года и в любую погоду. Кстати, о ней. По данным Белгидромета, переменная облачность по Беларуси, местами кратковременные дожди и грозы, ветер юго-западный, южный, от умеренного до порывистого. Максимальная температура воздуха днем составит плюс 18, плюс 23. В Минске ожидается переменная облачность, ветер юго-западный, южный, от умеренного до порывистого. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 21, вечером плюс 14, 17. Ну, не знаю, друзья, как у вас... А у нас, я смотрю, распогодилось, поэтому предлагаю сделать паузу в общении и насладиться видом за окном, как минимум. Ну, а ваши любимые песни на МВ-радио, конечно же, продолжатся. И, кроме того, мне на смену чуть позже придет задорная и полная силы энергии Вика Красовская. Обязательно дождитесь. Ну, а я, Ника Романова, появлюсь здесь теперь только завтра, как всегда, в полдень. Спасибо каждому за этот день. Пока!
1: Между делом. Лето звучит на Минской волне.

0: радио. Минск 97.4 FM.
1: Категория 12+.
0: Слушайте прямо сейчас на МВ-радио «Каверленд» с Яной Довбенко.
2: Всем привет! Это «Каверленд» — музыкальная планета, где любимые хиты становятся чуть понятнее. Делайте громче. Сегодня разберем пронзительную поп-балладу с восточным колоритом.

0: не просто парень с запоминающимся голосом и татуировками. Он настоящая суперзвезда французского рэпа. В 2015 году артист громко заявил о себе. Он выпустил трек «Essai que tu m'aimes» в переводе «Ты любишь меня». Это баллада о сомнениях в любви. Именно поэтому она так откликается у слушателей.
1: Что по рекордам?
0: Трек стремительно покорил европейские чарты. Сингл возглавил хит-парад в Словакии, вошел в топ-3 в Бельгии, Италии и Чехии, а также занял 4-ю строчку во Франции. Для релиза без мощной голливудской раскрутки попадание в чарты Дании и Швейцарии – это уже настоящий прорыв. А клип на песню собрал более 600 миллионов просмотров на YouTube. Гимс доказал, он не просто рэпер, а артист мирового уровня. «Essai que tu m'aimes» — это песня, в которой восточные мотивы встречаются с поп-душой, а искренность текста пробивает даже самые толстые стены. Хотите почувствовать ту самую уязвимость, которая делает нас людьми? Тогда давайте переведем эту историю на русский язык и подарим ей новое дыхание.

0: На сегодня у меня все. Это Яна Довбенко. И я делаю музыку понятной для каждого.
1: Это был Каверленд с Яной Довбенко. Слушайте нас по средам и воскресеньям на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс

0: Вы уже слышали? Городу Копелю 1020 лет. Филиал ОАО «Крыница Великая Раевка» поздравляет жителей города с юбилеем и приглашает отдохнуть в деревню Великая Раевка, которая находится в центре между городами Кополь и Несвиж. В 13 километрах от них, где в зоне отдыха Лукоморье, можно отпраздновать любое ваше мероприятие в оборудованных беседках с мангальной зоной, попариться в бане-бочке, поиграть в волейбол. Предусмотрена возможность ночлега в комфортабельных апартаментах. Рядом находится местный виноградник, а в 3 километрах живописное озеро Багуши с прекрасным пляжем и возможностью рыбалки. Контактный телефон плюс 375 29 705 49 49.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
5: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
6: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
7: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
8: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
9: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
5: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 22 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут Яна Довбенко, расскажу, о чем предупреждают белорусов и на что способны дельфины.
0: Новости.
1: Правительство Беларуси рассмотрело прогноз социально-экономического

0: развития на следующий год. Об этом рассказали в Министерстве экономики. Основные приоритеты останутся прежними. Это рост качества жизни и развитие реального сектора экономики. Ставку делают на внутреннее финансирование и ускорение инвестиционных проектов. ВВП страны прогнозируется на уровне 360 миллиардов рублей. Реальные доходы населения должны вырасти более чем на 3%. Этому поспособствует повышение производительности труда и внедрение новых технологий. Инфляция в Беларуси по итогам этого года не превысит установленный лимит в 7%. Об этом сообщает Евразийский банк развития. По данным аналитиков, в июле годовой рост цен в стране превысил 4%. Это значительно ниже допустимого уровня. При этом подорожание продуктов замедлилось, несмотря на слабый сезонный спад цен на овощи и фрукты. В то же время непродовольственные товары стали расти чуть быстрее в цене. Тем не менее, базовая инфляция остается стабильной.
1: К новостям в мире.
0: Швейцария прекратит выдачу разрешений на проживание украинским мужчинам призывного возраста. Об этом говорится в заявлении пресс-правительства страны. Ранее аналогичное решение принял Европейский Союз. Статус защиты ЕС теперь будут предоставлять только тем, кто выполняет воинские обязанности на Украине. Этот статус дает право на годовой вид на жительство с возможностью продления разрешения на работу. Меры начнут действовать с 20 августа. Белорусам следует отключать модемы ЭТВ-приставки от электросети во время грозы, ливней и сильного ветра. Об этом предупреждают в Рубелтелеком. В непогоду возможны обрывы линии электропередачи и скачки напряжения. Удары молнии также способны вывести технику из строя. Своевременное отключение оборудования снизит риск его повреждения. Это поможет сохранить работоспособность устройств. И в завершение выпуска. Дельфины Афалины используют большие морские раковины для ловли рыбы. Такой процесс зафиксировали на видео ученые из Австралии. Дельфин поднимает раковину со дна, зачерпывает рыбу с водой, а затем процеживает воду через край. Это первое документальное доказательство передачи навыка от матери к детенышам. Ранее подобное поведение наблюдали лишь у одной группы дельфинов на западе страны почти 20 лет назад.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских котируется как 3 рубля и 56 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно облачно, возможны дожди. Ветер умеренный. Минимальная температура ночью составит около 13 градусов выше нуля. Днем от 14 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: категория 16+.
1: Обзор автоновостей. Мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: Не все коту масленица. Ну а в нашем случае не каждый год в Белоруссии проводится мотор-шоу. Увы, и в этом году его тоже ждать не стоит. Эта осень будет без выставки. Но, Женя, спросите вы, почему так? Ведь мы ждали, из года в год посещали. Что же случилось? Магнитные бури, небось? На самом деле, я к этому тоже склонялся, однако организаторы дали свой ответ. И что ж, пожалуй, я в него верю.
0: Езжайте прямо 2 минуты.
2: Причины оказалось 2. Первое – это импорт электричек. Процесс стал довольно дорогостоящим. Квоты для юрлиц уже исчерпаны, и теперь платите пошлины. Понятно, что никто не хочет уж слишком сильных перерасходов. Вторая причина – весна. Причем она к осени. Рассказываю. Специалисты предрекают изменения в авторынке к началу 2027 года. Могут появиться новые бренды на выставке, а линейка моделей может вырасти в разы. Хорошо ли это? Безусловно. Так когда же все-таки выставку ждать? Как раз-таки осенью 2027 года, когда все станет ясно и понятно.
0: Личное мнение.
2: Мое предположение, да не изменится ничего. Тем более, что пока мы даже представить себе не можем, что там будет с пошлинами на ввоз и правда ли будут эти самые изменения в тенденциях авторынка. Все-таки даже ввоз новых моделей может столкнуться с хорошо знакомой нам бюрократией, что бренды на самом деле просто плюнут на это неблагодарное дело. Но знаете, я оптимист. Я хочу верить, что все ожидания оправдаются, и выставка Мотор-шоу 2026 в 2027 году все-таки будет вау.
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». И если вы меня слышите, то вы тоже вау.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: реклама на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Колбаса без сои.
3: Рулька без консервантов.
2: Копчености без неоднозначных Е-добавок.
3: Эти и другие деликатесы открытого акционерного общества «Копольское» подготовлены в качестве подарка к большому юбилею.
2: 22 августа город Кополь готовится отмечать 1020 лет со дня основания. Продукцию ОАО «Копольское», в составе которой лишь натуральное мясо и специи, можно купить в магазине «Пятачок» города Кополя и других торговых объектах Копольского и Клецкого района.
3: ОАО «Копольское». Агропредприятие 21 века. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

На Минской волне 17 часов. Минская.

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Ну что, друзья, всем добрый вечер. У микрофона Вика Красовская. Я 3 часа проведу вместе с вами на МВ-радио. Устраивайтесь поудобнее, заваривайте любимый чай и выдыхайте. Экватор недели официально пройден, а среда окончательно сдала свои позиции, уступив место настоящему вечернему уюту. Чем бы вы сейчас ни занимались, планировали куда-то отправиться с друзьями, а возможно, поете любимый хит в своей машине Минской волны, потому что с нами только хиты, как говорится, звучат и самые классные песни. Поэтому, друзья, ловите последние лучи заходящего солнца, никуда не спешите и давайте помечтаем о чем-то по-настоящему роскошном. Поэтому у нас по-настоящему теплое завершение дня. Это лучший повод мысленно перенестись куда-нибудь на побережье, к морю, помечтать о чем-то, правда, таком масштабном. Можете, кстати, написать в наш чат, в Телеграм, куда вы планируете выбраться сегодня вечером. А пока в нашем эфире, как всегда, отличная музыка, которая продлит это солнечное настроение. Как всегда, впереди игра «Перепелка», где я разыграю термокружку от Минской волны. Это необходимая вещь на ближайшую осень. Ну и, как всегда, в финале часа будет новость. Расскажу, все-таки состоится концерт в Петербурге известного заграничного исполнителя или нет. Поэтому, друзья, оставайтесь с нами и никуда не переключайтесь.

теперь пришло время первой игры вечернего «Как дома» шоу. Перепелка, где искусственный интеллект сражается с нашим человеческим, а точнее хорошими познаниями музыки. Напоминаю правила, как всегда, если вы только что подключились. Нейросеть переделывает популярный хит, я включаю его в эфире. Ваша задача догадаться, кто эту песню спел впервые, потому что музыка максимально меняется, там и темпо-ритм другой, и даже тональность другая, и диезы бемоли, все не так идет, но главное, слова остаются прежними. Поэтому будет немного сложно соединить два наших полушария, вспомнить былое и проанализировать, и выдать сейчас, кто эту песню поет. Напоминаю, наши Вайбер, Телеграм работают безукоризненно. 8029-10-10-307. Обязательно добавляйте себе. И напоминаю, сегодня 19 августа, поэтому 19-е сообщение станет победным. На кону классная термокружка от Минской волны. Это классное решение, кстати говоря, для людей, которые постоянно заваривают себе чай или кофе на работе, занимаются, естественно, какими-то своими таблицами, решениями задач и так далее, и забывают выпить свежезаваренный напиток. Поэтому вам термокружка просто необходима. Она сохранит тепло, если вы туда, конечно, наполнили горячий. Если наполнили холодным, то лед тоже сохранит, ну, подольше свою форму. И поэтому напиток останется той температуры, которая была запрограммирована в вашем, так скажем, мире. Поэтому эта термокружка – это не просто посуда. Это ваш личный остров уюта в бешеном ритме нашей жизни. Поэтому, друзья, напоминаю, я включаю песню, которую сгенерировал искусственный интеллект. Слова известные, хит понятен, вы 100% знаете. Осталось лишь догадаться и прислать ответы. Слушаем задание.

0: реклама на Минской волне. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
2: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
1: В программе
2: выступления популярных белорусских артистов,
1: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
2: Собирай друзей и приходи на...

0: Республиканское унитарное предприятие «Минская фармация» поздравляет жителей Кополя с приближающимся юбилеем. В конце августа город отмечает 1020 лет со дня основания. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира, гордости за свой город и совместных усилий для его процветания. Пусть каждый житель находит здесь свое счастье, строит семью и воплощает мечты.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: радио. Перепелка.
1: Я уже чувствую, как многие готовятся к осеннему сезону, потому что термокружка от МВ Радио нужна абсолютно всем нашим слушателям, которые участвовали в игре «Перепелка». Даже видела, и неправильные ответы присылали, потом их удаляли, потом, видимо, спорили со своими близкими, которые едут в машине, говорят, да не эта-то песня, это другая. А вот я прям вот слышала ваши возмущения и, наоборот, такой, знаете, азарт в голосе, потому что в нашей игре равнодушным точно нельзя остаться. Напоминаю, что происходило. Нейросеть, да, она существует, она с нами, и она даже на МВ Радио немного подрабатывает. Переделала популярный хит. Я эту песню, этот хит включила. А ваша задача была догадаться, кто ее спел впервые, прислать ответы в наши мессенджеры Viber и Telegram по номеру 1010307 и оказаться 19-м правильным по счету. Давайте напомню, что она там сегодня сгенерировала. Самое главное, что музыка максимально изменилась, а вот слова остались прежними.
0: Перепелка.

0: в стиле с, я не знаю, с гармошкой, вот с этими два притопа, три прихлопа, хочется танцевать, и мне вообще кажется, что сегодня не среда, ну а как минимум вечер четверга или даже пятница, вот хочется зажигать под этот хит. Но поверьте, в оригинальной версии она звучит совершенно другим настроением. Слушаем.
1: Оригинал

0: Тот редкий случай, когда песня совершенно не соответствует внешнему виду исполнителя. Это Доминик Джокер. Песня «Если ты со мной», можно сказать, романтик большой дороги, хотя внешне напоминает немного рэпера. Кстати, о рэпере мы поговорим чуточку позже, одном известном. Ну, а я готова назвать имя победительницы, которая забирает термокружку от Минской волны. Зовут ее Алена. Последняя цифра 1546. Алена, я вас искренне поздравляю, обнимаю, вот так виртуально это делаю, потому что термокружка не позволит вашему любимому чаю, возможно, кофе или какао остыть на рабочем столе. У вас всегда будет теплый напиток, и вы с особой любовью и трепетом будете вспоминать момент, как вы отправили песню «Доминик Джокер» на Минскую волну. Кстати, друзья, да, нужно нас слушать всегда и везде. Напоминаю, что радиоплеер Беларуси работает тоже в идеальном качестве. Сохраняйте себе, добавляйте в избранное Минскую волну. Ну, а я совсем скоро вернусь и расскажу, будет ли рекорд у Кани Уэста в Петербурге.
1: Как дома шоу на МВ Радио. Наши на Минской волне.

0: радио. Минск 97.4 FM. В курсе дела.
1: На часах 17.45, микрофон Вика Красовская. Я не могла обойти стороной новость про Канье Уэста, который планирует свой концерт в Петербурге уже в этом ближайшем октябре. Даже Иосиф Пригожин прокомментировал эту новость. И мы тут с вами можем обсуждать, можем, ну, не знаю, по-всякому относиться к этой новости, но уж как есть. Суть в чем, что Иосиф Пригожин сказал по секрету всему свету, что за два концерта грядущих, ну, он знает расценки, Канье может увезти из Питера космически 20 миллионов долларов. Ну, то есть по 10 миллионов за концерт. В общем, настоящий рэп-капитализм в действии. Но он такой не один. Питерский бизнес тоже зря времени не теряет, поэтому вы на всякий случай, если планируете поездку в Петербург, знаете, что там в районе 10 октября цены взлетели абсолютно на все. Особенно дорого будет снять отель или апартаменты, потому что цены взлетели в среднем на 50%. И даже вроде как спрос огромный на ЖД-переезды возле Питера, ну и, короче, к Питеру все-все-все направления. Поэтому, друзья, ну, планируйте свои поездки, знайте, что там какой-то сейчас супер ажиотаж ближе к 10 октября, лучше съездить либо заранее, ну вот сейчас, либо уже попозже, ну либо уже на знаменитые «Белые ночи», которые будут в мае, июне, в общем, как там по сезону это все планируется. Ну а у нас, как всегда, планируется классная музыка, у нас игры, у нас подарки, у нас в следующем часе будет разыгран пирог, а пирог мы любим, ну, вообще все, что съедобное, это обожают все слушатели «Минской волны». Запоминайте наш вайбер, наш телеграм, он пригодится для участия в нашей игре «Что не так у шефа», это 8029-10-10-307. Ну и не забывайте подписываться на соцсети, Инстаграм, ТикТок, Одноклассники, ВК, в общем, мы есть абсолютно везде.
0: Как дома шоу.

0: Реклама.
1: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
4: В чем сила, брат?
5: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
4: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
6: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
7: Истина в «Минской правде».
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Обстановка на дорогах.
1: Привет, автолюбители! Я чувствую, я знаю, что вам сейчас нелегко и непросто, потому что в Минске 6 баллов, достаточно много ДТП, и я сейчас озвучу самые интенсивные заторы. На Ленина произошло ДТП на пересечении с проспектом Независимости. Далее вижу Козлова и улицу Первомайскую. Там настоящий Бермудский треугольник. Улица Красная соответствует своему названию. Максима Богдановича и Янки Купалы тоже серьезное затруднение движения. На Немиге также имеется затор, друзья. Ну, там тоже как-то не надо лететь, бежать и куда-то торопиться. Тем более, середина недели, среда, ну, максимум вы можете заехать в магазин, возможно, в кинотеатр или на свидание. Главное, вместе с нами участвуйте в игре «Что не так у шефа», где я разыграю вкусный пирог от наших друзей и партнеров компании «ОК Пирог». Поэтому сегодня точно без ужина вы не останетесь, если останетесь на нашей волне. Вот такой каламбур получился. Ну, а в финале часа будет новость из Японии. Там тоже что-то интересное открыли. Не знаю, понравится вам или нет, но скучно точно не будет. У микрофона, как всегда, вечером для вас работает Вика Красовская. Никуда не убегайте.

0: МВ-радио. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Ну что, хочется сразу пожелать всем приятного аппетита, потому что игра у нас максимально ароматная, домашняя и самая вкусная. Называется «Что не так у шефа?». Ну и подарок соответствует, потому что сегодня наши партнеры, компания «Ок Пирог», предоставляет победителю пирог на ваш выбор. Из 30 видов вы точно найдете свой самый любимый. Это пироги, приготовленные с душой и заботой, из натуральных ингредиентов. Сытные, горячие и очень вкусные пироги понравятся каждому. Действует быстрая доставка и самовывоз в Минске на Рыбалка 24.

0: кабачок. Съешь меня, съешь, а вы не знаете, что с ним делать, а я расскажу. Крокета из цукини – это франко-итальянский гибрид. Само блюдо – это настоящий международный союз. Слово «крокет» пришло из Франции, переводится как «хрустеть». А вот сам цукини, ну, это чистокровный итальянец, оказывается. Хотя кабачки родом из Америки, именно итальянцы вывели этот нежный темно-зеленый сорт и подарили ему уменьшительно-ласкательное имя «цукина». В общем, маленькая тыковка. Ну, правда, аппетитно звучит. Ну, а вообще кабачок на диете и шпион в мире овощей, тот самый цукини, это идеальный ингредиент, который вам понравится. 17 калорий на 100 граммов. Хорошо, мы берем, нам это надо. На 95% состоит из воды. И, по сути, крокета из цукини – это способ есть воду с хрустящей корочкой и чистой совестью перед сном. Поэтому, девочки и мальчики, кто сейчас на диете, не стоит себя отказывать в удовольствии. Напоминаю правила игры. Я читаю ингредиенты, которые входят в состав крокетов из цукини. Добавляю, как всегда, что-то лишнее, то, что ну не гармонично будет сочетаться. Ни один мишленовский повар мне не скажет, ты молодец, он меня выгонит из своей кухни, и все. А вы должны будете догадаться. Напоминаю номер 8029-10-10-307. Это Viber и Telegram. Я читаю рецепт, добавляю лишнее. Вы понимаете, что я туда подсунула, именно так хочется мне выразиться. И присылайте ответы. 19-е сообщение с правильным сегодня у нас победное. Поэтому всем желаю удачи и начинаю готовить.
1: Что не так у шефа?
0: Для приготовления крокетов нам понадобится цукини или кабачки, твердый сыр или фета для пикантности, огурцы, куриное яйцо, мука, чеснок, свежая зелень, сухари для панировки, соль и перец, а также растительное масло для жарки. Что здесь лишнее?
1: Вкусно и ароматно!

0: Программа «На Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем
0: «Малиновый движ». В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
1: Собирай друзей и приходи.

0: Вы уже слышали? Городу Кополю 1020 лет. Филиал ОАО «Крыница Великая Раевка» поздравляет жителей города с юбилеем и приглашает отдохнуть в деревню Великая Раевка, которая находится в центре между городами Кополь и Несвиж. В 13 километрах от них, где в зоне отдыха Лукоморье, можно отпраздновать любое ваше мероприятие в оборудованных беседках с мангальной зоной, попариться в бане-бочке, поиграть в волейбол. Предусмотрена возможность ночлега в комфортабельных апартаментах. Рядом находится местный виноградник, а в 3 километрах живописное озеро Багуши с прекрасным пляжем и возможностью рыбалки. Контактный телефон плюс 375-29-705-49-49.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Радио. Что не так у шефа?
1: Пришло время подведения итогов игры «Что не так у шефа?». Я готовила крокеты из цукини. Да, звучит как высокая кухня, но поверьте, я знаю, что во многих семьях мужчины почему-то не любят кабачки и всячески отказываются их есть. Ну, конечно, это не стейк, это не мясо, это не котлета и даже не курица. А все-таки овощи надо включать в свой рацион. Тем более сейчас, ну, вот просто сезон. Но, знаете что, хозяюшки, вот женщины, обращаюсь к вам, цукини – это гениально. Шпион. У него настолько нейтральный вкус, что если отжать лишнюю влагу, добавить правильные специи и сыр, то ваши домашние, ну особенно мужчины, которые не едят, ни за что не догадаются, что овощи у них в тарелке. И они будут уверены, что это нежные сырные шарики. В общем, фишка, конечно, это сыр. В идеале добавить пармезан или фету, обязательно яйцо. Все, что я прочитала в рецепте, шло в классический состав. А вот огурец, это был лишний. Его, конечно, отдельно можно запросто прикуску, как говорится, использовать, но внутрь ни в коем случае не добавляйте, потому что вы испортите все продукты, а крокеты из цукини звучит как шедевр высокой французско-итальянской кухни, поэтому повторите обязательно сегодня дома, мне потом напишите или отметьте Минскую волну, нам будет приятно, ну а я с огромным удовольствием и радостью называю имя победительницы, которая, я уверена, сегодня будет крокеты из цукини готовить, зовут ее Наталья, последняя цифра номер 3061. Наталья забирает наш подарок от компании «Ок-пирог». Это более 30 видов пирогов, приготовленные с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Сытные, горячие и очень вкусные пироги понравятся каждому. Действует быстрая доставка, самовывоз в Минске на Рыбалка 26. Обязательно заказывайте вкуснейшие пироги по номеру телефона плюс 375-29-956-05-22, а также на okpirog.by. Я знаю, что к концу недели все меньше и меньше хочется готовить, поэтому обращайтесь, ребята вам точно приготовят вкусные, ароматные, там есть и сладкие, и соленые, в общем, на любой вкус и цвет, как говорится. Ну, а у меня новость тоже вас немножко взбодрит, потому что в Токио открыли магазин, в котором можно воровать. Да, вы не ослышались, чуть позже расскажу все подробности.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: Минская волна. В курсе дела.
1: Ну что, друзья, пока мы тут мирно отдыхаем, в Японии изобрели аттракцион, который у любого нашего человека вызовет легкий шок. В Токио открылся интерактивный магазин, где посетителям официально разрешено, внимание, воровать товары. Схема такая. На входе ты платишь 3200 йен, ну это примерно 70 белорусских рублей за входной билет. Тебе дают ровно 60 секунд, запускают в зал, и все, что ты успеешь схватить и вынести за минуту, твое абсолютно бесплатно. Ну, понятно, 70 рублей заплатил. От японских чипсов до эксклюзивных каких-нибудь вещей. Но, как говорят, у нас есть один нюанс. Весь периметр обвешан сверхчувствительными камерами слежения и микрофонами. Если ты попался в объектив или предательски зашуршал оберткой, все, с вещами на выход и с пустыми руками. То есть попасться нельзя. Организаторы говорят, что это такой тест на скрытность. Ну, то есть надо воровать по-настоящему. Ну, и прятаться еще от камер. Ну, я не знаю. На 70 рублей сначала отправил бы внутрь кота. Ну, вот так вот ты платишь, да, чтобы он отвлек внимание. Ну, или кого-то, чтобы, не знаю, попугай там залетел бы. И все камеры на него смотрели. И человек, ну, опытный, наверное, взял бы плед, наверное, или какую-нибудь куртку, куда можно все сложить. И за 60 секунд там точно можно что-то собрать. Поэтому, друзья, ну, так себе аттракцион, я бы в нем не принимала участие, тем более за свои честно заработанные 70 белорусских рублей. Лучше бы потратила на что-то полезное. Ну, не знаю, заказала бы себе пиццу, суши, тем более вечер на горизонте уже вовсю нас призывает отдыхать. Мы будем следовать всем этим, так скажем, рекомендациям. Поэтому, друзья, оставайтесь на Минской волне, слушайте музыку, подписывайтесь на соцсети. Я еще целый час проведу вместе с вами. Если вдруг у вас сегодня какое-то событие, какая-то львица отмечает день рождения. Ну, сейчас же львы, вы же понимаете, я не просто так заговорила. Присылайте в наши мессенджеры, либо Viber, либо Telegram, номер, вы знаете, 1010-307, либо в соцсетях, в Тредсе, кстати, тоже можете написать нам сообщение, мы будем обсуждать сегодня тему любви, а она, мне кажется, никогда не закончится, как минимум в наших сердцах. А любовь к Минской волне, но это особый вид, так скажем, чувств, которые накрывают и одолевают вечером всех нас. У микрофона я, кстати, Вика Красовская, тоже можете мне написать привет. Всем легкого, доброго и нескучного вечера.
0: Как дома шоу на МВ-радио.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
2: Без возрастных ограничений.
3: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. МВ Радио.

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Добрый вечер, мои дорогие, это Вика Красовская, самое теплое вечернее «Как дома» шоу на МВ Радио продолжается. И среда плавно переходит в идеальный уютный вечер, а это значит, что самое время поговорить о чем-то по-настоящему волнующем. И сегодня я наткнулась на одно любопытное исследование и весь день не могу выбросить его из головы. Тема звучит почти как название романтического фильма. Сколько раз за жизнь человек может по-настоящему влюбиться? Вот вы задумались об этом. В юности нам кажется, что любовь, она одна и на всю жизнь, прям как в книжках. Потом жизнь вносит свои коррективы, разбитые сердечки склеиваются, и мы снова отправляемся в этот полет. Но есть ли у нашего сердца такой лимит? Или мы можем влюбляться хоть каждый понедельник, просто меняя объект обожания, как обои на телефоне? В общем, пишите в наш чат или Viber, Telegram, как вам кажется, сколько раз случается та самая настоящая любовь? Один, два, три? Или прямо сейчас вы проживаете свой 10-й юбилейный раз. В общем, как всегда, это очень интересно, особенно в каком возрасте, потому что, например, когда ты юн-молод, мне кажется, там каждую минуту можно влюбляться, а уже когда человек максимально зрелый, очень сложно найти объект, который можно обожать, да и в целом, чтобы кто-то в принципе понравился. Те, кто за 40, меня точно поймут. В общем, ребят, пишите, как всегда, обсудим, что там говорят психологи, что советуют, надо, не надо влюбляться и вообще стоит ли об этом задумываться, потому что жизнь, она настолько насыщенная и многогранная, и не всегда любовь — это вот нужно ее ставить во главу угла, и вокруг нее все вертится. В общем, все мы разные, мнения у всех, соответственно, тоже, поэтому с удовольствием прочитаю ваши сообщения, ваши истории любви или нелюбви, у кого как получается, ну и, конечно же, самые интересные будут в эфире. Я же не прощаюсь, оставляю вас, тут много всякой классной музыки, и Сергей Лазарев будет наш краш. В общем, друзья, оставайтесь вместе на Минской волне этим вечером.
0: Легко и спокойно, как дома. Слушаем наше

0: Всего, внимание, 3 раза. И у каждой такой любви есть своя важная миссия. Первая любовь, она сказочная. Она обычно случается в школе или студенчестве, у кого-то в детском саду. Это тот самый идеализированный роман, где мы верим, что все будет как в диснеевских мультфильмах. Она редко длится вечно, но учит нас вообще, доверять другому человеку, а у кого-то наоборот. Вторая любовь сложная – это любовь-урок. Психологи называют ее самой драматичной. Здесь много страсти, американских горок, битья посуды и разбитых надежд. Мы пытаемся исправить ошибки прошлого, наступаем на новые грабли и через боль понимаем, чего на самом деле не хотим видеть в отношениях. И третья любовь – зрелая. Она приходит тогда, когда ее совсем не ждешь, и когда ты уже устал искать. Она не сбивает с ног ураганом, а дарит невероятное ощущение безопасности и принятия. Это любовь, в которой тебе просто хорошо и спокойно быть собой. А какая стадия сейчас у вас? Ребят, пишите в чат, пишите в Viber, Telegram 8029-1010-307. Я обязательно прочитаю ваши истории любви. Мы прервемся на небольшую музыкальную паузу. Вы точно не переключайтесь.
1: Как дома шоу на МВ-радио.

0: празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Как дома шоу на Минской волне.
1: Ну что, друзья, обсуждаем сегодня тему любви. Сколько раз за жизнь можно влюбиться? И правда звучит как название какого-то романа либо сериала. Ну и наш чат, в общем, взрывается, горит от ваших откровений. Поэтому давайте почитаем, сколько же раз влюбляются наши слушатели. Олег пишет: Вика, психологи правы. Первые два раза чуть не довели меня до седых волос. Зато в третий раз я встретил свою Лену. Вместе уже 10 лет. Спорим только о том, чей черед мыть кошачий лоток. Это и есть зрелое счастье. Олег, привет вашей Лене и котику. В общем, вы чудо, что написали такое сообщение. А вот Екатерина делится своей математикой любви. Каждые 3-4 года стабильно влюбляюсь, как в первый раз. Мне кажется, у меня в сердце не лимит на 3 попытки, а безлимитный проездной. Живем один раз, зачем себя ограничивать? Ну, Кать, вашей энергии можно позавидовать. Прекрасная позиция. Ну, сколько хотите, столько и влюбляйтесь. Главное, чтобы потом сердце не разбивалось, а то склеивать будет тяжеловато. И вот сообщение от Андрея. Я стабильно влюбляюсь 2 раза в год. В мае в свой мотоцикл, а в октябре в подогрев сидений в машине. И знаете, никакой драмы, разбитого сердца и выяснения отношений. Андрей, ну это такой мужской подход. Как видите, у каждого своя арифметика чувств, и каждый может себе позволить то, что хочет. В общем, по-разному можно относиться, но я считаю, что любить надо себе позволять, разрешать, ни в коем случае не ограничивать, сколько бы вам ни было лет, 18, 75 или 92, как говорят классики, любви все возрасты покорны, поэтому не надо закрываться, особенно если у кого-то были негативные опыты, но, как правило, ну, очень редко люди расстаются на какой-то позитивной ноте, как правило, это битая посуда, разбитые сердца, ну, в общем, драма, все мы смотрим сериалы, все мы смотрим фильмы. Не только у вас такая драма, у всех оно случается, но не стоит себе отказывать в удовольствии. Тем более впереди осень. Мне кажется, осень поромантичнее будет той самой весны, потому что если поставить на чашу весов, мне кажется, осенью чаще влюбляешься, чем летом или весной. В общем, влюбляйтесь, не отказывайте себе в этом удовольствии. Ну, а я совсем скоро вернусь и расскажу, какая погода будет завтра. Будет ли у вас возможность погулять со своей второй половинкой по набережной, или все-таки вы отправитесь в кинотеатр или в уютное кафе?
0: Как дома шоу на МВ Радио. Трек

0: свое, родное, как дома шоу о погоде.
1: Ну что, Белгидромет завтра, 20 августа, обещает нам дождь, и кратковременные дожди пройдут по всей территории нашей страны. В отдельных участках даже грозы. Температура воздуха минимальная ночью 9-15, максимальная днем 18-26 градусов тепла. В родной столице днем воздух прогреется до 22 градусов тепла. Ветер от 4 до 9 метров в секунду. Но также обещают синоптики нам кратковременные дожди. Поэтому не забываем брать с собой завтра зонтики, утепляться каким-нибудь образом. Ну, хотя солнышко все равно улыбнется нам несколько часов, поэтому не будем грустить, будем поднимать себе настроение кто как может, кто как умеет. Слушать радиостанцию «Минская волна» не только в FM-диапазоне, но и на сайте mvolna.by, либо скачайте приложение «Радиоплеер Беларусь», чтобы в идеальном качестве нас находить. Ну, а я с вами прощаюсь на протяжении 3 часов. С вами была Вика Красовская. Завтра тоже подключайтесь, здорово проведем время, разыграем подарки. Всем классного, легкого и нескучного вечера. Пока-пока.
0: Как дома шоу на МВ Радио. Sexy girl, watch the way you move it. I like your style, I like your brand new life. Sexy girl, watch the way you move it. I like your style, I like your brand new life.

0: на Минской волне.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mwow.

ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно облачно, возможны дожди. Ветер умеренный. Минимальная температура ночью составит около 13 градусов выше нуля. Днем от 14 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: МВ-радио.
1: Around the world.

0: Реклама. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
1: Собирай друзей и приходи.

0: дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
1: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно облачно, возможны дожди. Ветер умеренный. Минимальная температура ночью составит около 13 градусов выше нуля. Днем от 14 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: МВ Радио.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет.

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы.

0: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно облачно, возможны дожди. Ветер умеренный. Минимальная температура ночью составит около 13 градусов выше нуля. Днем от 14 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно облачно, возможны дожди. Ветер умеренный. Минимальная температура ночью составит около 13 градусов выше нуля. Днем от 14 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ-радио.